Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
6: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
6: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Radio.
1: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по сбору денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
11: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
11: On DFM.
0: Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 7 часов. Radio DFM. Разбудите! Саймон, Катя, DFM.

0: будильники на радио DFM. Бррр, буяка, буяка, дратути, D-комьюнити. Ура, вчера не было футбола, и сегодня мы выспалачи. И как пел великий Винни-Пух, кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Да, мы пришли к тебе через радиоприемники, так что готов завтрак, а мы начинаем. Это шоу «Разбудилники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала, о-о-о, Мэри Укуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи! Катя, looking good today.
1: Несмотря на то, что оделась не по погоде, как ты говоришь.
0: Но, знаешь, в таких коротких шортах мне не нравится то, что вижу.
1: Нет, у меня вообще вопрос есть. Извините, а нормальное лето выйдет погулять? Судя по прогнозу, на 10 дней где-то примерно зарядили дожди в Москве.
0: Oh,
1: и не
0: God.
1: Только в Москве.
0: Это как Eminem говорит, да? Где real slim shady? Please stand up. Лето, давай, stand up.
1: А мне это не подходит, как бы. Мне нужно поддерживать сочинский загар, сам понимаешь. Я как это в дождь буду делать?
0: Ну, кстати, я заметил, твой загар немного лежит. Вот. Немного. Ну, немного я заметил, кстати, этот раз.
1: О, для меня очень много, Сай.
0: В смысле? Ты на меня посмотри сначала.
1: А потом сравнивай.
0: Конечно.
1: Просто ждешь это лето, ждешь. А оно такое, на тебе град, на тебе дождь, прикинь? На тебе куртку
0: а,
1: на
0: а
1: день.
0: А уже июль.
1: А уже июль.
0: It's unbelievable. Ну, поэтому, ребят, вот каждый день делайте так, чтобы, ну, каждый день был в счет. Ну, что-то запомнила, зато лето как-то быстро вообще идет.
1: Очень быстро идет. И вообще мне нравится этот мем, почему никто не следует моему сценарию жизни. Я для кого его писал? Я для кого придумывала, как будет проходить мое лето, а оно мне такую подставу.
0: Как нам стоики говорят, и учение стоиков, мы-то планируем, пишем план, а у жизни-то другой.
1: Да, у нас тоже есть стоицизм в русской композиции. Mm. У природы нет плохой погоды.
0: Да. Так что даже градом радуемся. Ой, типа как фрикаделки, да, с неба падают.
1: Мало они похожи на фрикадельки.
0: Ну, надо все же перевести в позитив.
1: Видно, человек фрикадельку не ел в своей жизни.
0: Да, видно, что не ел. Но в любом случае, то есть любую ситуацию надо перевести в позитив.
1: Что мне снег, что мне зной, когда разбудильники со мной. И с тобой, конечно. Заказываю пробушку. Это песня детская, не слышал?
0: А, это новый трек Эминема?
1: Ну,
0: неплохой рэп, кстати.
1: Да,
0: что не зной, то ли иной. Разбудилники со мной.
1: В любом случае, при любой погоде, заказывай себе пробушку. Сделать это можно в группе ВКонтакте, напомним, под последним постом. И в наших мессенджерах. Как тебя зовут, где ты живешь, кого будем будить.
0: Угу, настроение.
1: Нормальную погоду, может?
0: Да, и погода нормальная, и отличное настроение. Хотим с тобой поделиться. Мы же выспались, мы же выспалачи. Вчера не было футбола, а сегодня Марокко и Франция рубится.
1: Вот, я буду смотреть.
0: Ой, с удовольствием завтра не выспимся. Через одну песню начнем пробушку. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я настоящий брат от другой мамы, Саймон Черный Перец, в отличие от искусственного интеллекта.
1: Нефанерный, настоящий.
2: Нефанерный. Господи, что он творит? Ты же видела видос с Эрлингом Холланда? Где он сидел, там ел полным ртом, чавкал. Оказывается, это ИИ. Они полностью взяли видео с Японии. То есть там какой-то чувак там снимал.
1: Чувак, да, ел, посмотрелся в зеркало, испугался себя. И потом подставили лицо Холланда.
2: Да, все поверили вообще. Причем так естественно все. Ребят, куда мы катимся?
1: Нам можно поверить. Мы с помощью искусственного интеллекта сейчас отправим первую пробушку на сегодня. Мы, как всегда, рандомно выбираем города, в которые она отправится. И запускаем прямо сейчас наш ДИ.
2: Да, вместо нас, видишь. Верьте, это сейчас не мы работаем, да?
1: Ну, что там?
2: Оренбург!
1: Именно Оренбург!
2: Да, я, кстати, там ни разу не был. Как-нибудь надо доехать вообще. Оренбург! Let's go! Включи тусовку!

0: Еще раз подождите, пожалуйста, Ивана Громова из Красногорска, главного фаната Диего Симеоне. Все правильно я говорю?
1: Да, это, кстати, он, это же игрок Аргентины.
0: Вамос Атлетико Мадрид пишет.
1: Да, а Диего Симеоне, да, он же игрок, да, из Аргентины же, да? Диего Симеоне. Или...
0: Ты меня спрашиваешь?
1: Или испанец, Диего Симеоне.
0: Ну, спроси Артема, который написал это сообщение.
1: Он разве не на пенсии сейчас, Диего Симеоне?
0: Потом выясним.
1: Да,
0: пока
1: выясним.
0: Про Бушку.
1: А мы кого будем-то, Диего?
0: Нет, Иван из Красногорска.
1: А, Иван вместе с Диего будем. Окей, поехали.

0: прав Диего Симон, да, бывший игрок сборной Аргентины. Да, кстати, чувак раньше рубил вообще не по-детски.
1: Mm-hmm.
0: Ну что ж, у нас есть отметка в мессенджере. Вот ее зовут Надя. Она просто хочет всем пожелать доброго утра.
1: Никто Надю еще отметкой не называл. У нас есть отметка, ее зовут Надя. Так,
0: вот так у меня мысли работают. Параллельно, вот две мысли. То есть, а на самом деле она отметилась у нас в мессенджере. Да, всех желает доброго утра. И чтобы все наслаждались. Дожди наслаждались. Если они будут у вас в городе.
1: Давайте учиться наслаждаться дождями.
0: Конечно, радуемся. У природы же не бывает плохой погоды. Обожаю этот сэмпл.
1: Ртом ты исполняешь потрясающе.
0: Я потом тебе покажу. Я, кстати, сделал бит с этим сэмплом.
1: Вау.
0: Да, у меня даже есть трек. Ну что ж, потом как-нибудь покажу. А мы кого сейчас разбудили?
1: Надю, отметку.
0: Окей, отметку.

0: Ну что ж, Надя, надеюсь, мы тебя разбудили. И кого там еще был? Кого разбудили?
1: Нет, мы всех оставшихся будем греть.
2: Будем греть в игре?
1: Будите в нашей игре. Телефон прямого эфира 8-495-956-101-2.
0: А если ты не расслышал, Катя это сделает на бис.
1: 8-495-956-101-2.
0: Yeah! Бодрого утро, everybody! Или дня, где ты бы не находился, страна же большая. Но это шоу «Разбудилники». Включи

0: на радио DFM.
1: Реклама. В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Welcome back, and right now...
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чири-чири, бэнг-бэнг, хеллоушки, ди-курорт. Если с утра встал и сразу устал, заряжайся с помощью Power Bank Show. Разбудильники. Она умеет заряжаться от солнечных лучей через кружку кофе. Катя Бодрова.
3: Ничто его так не бодрит, как чашечка пуэрчика. Диджей Саймон.
2: Оу, еа. Играем в фейканутые, где родились блюда папардели с хренаделле и буррито по-бурятски.
3: Завтракали таким. Ну. Сегодня кое-что другое будем генерить совместно с Александром из Барнаула. Саша, привет.
4: Привет.
2: На связи Барнаул!
3: Вот так мы тебя встречаем сегодня. Ну что, сегодня матч, кто у нас там, Испания-Марокко?
2: Франция-Марокко.
3: Ой, Испания, простите. Франция-Марокко. Будешь смотреть, Саш?
4: Ну, обязательно.
3: Ты за кого болеешь? Я за Францию.
2: Я за обеих. А ты за кого?
4: Наверное, больше за Марокко.
2: Ну, кстати, Марокко не

0: И сегодня, ребят, я подумала, давайте напридумываем несуществующие месяца года. Что ты смотришь?
1: Понапридумываем. Вообще, русский язык, обожаю тебя. Понапридумывать. What?
0: Месяца года. Ребят, у нас на это одна минута. Будем делать это по очереди. Mm-hmm. На ком таймер зазвенит, тот продул. С кого начнем?
1: Мы начнем с тебя. Mm-hmm. А как зовут нашего уважаемого?
0: Александр.
1: Значит, Катя начинает. Ladies first, Александр. А потом я закругляю круг.
0: Ну, давайте. Mm. Начнем. Шашлангуст.
1: О, блин, вот такой месяц нам всем, да, бой, да?
0: Да.
1: Да уж, Александр.
2: Жаркий.
0: Месяц жаркий.
1: А, просто жаркий, да? А у меня будет апрель лепит.
0: Лепит?
1: Да. Ну, он лепит, вот что-то лепит. Апрель лепит.
0: Вот дети очень любят этот месяц. Каникюнь.
1: Каникюн.
0: Ну или каникулькюн.
1: А, каникюл, да? Каникюн.
0: Ну ты понял, это слово каникулы.
1: Каникулы и июн, да?
0: Да.
1: А, понял. Окей, мне нравится. Александр.
2: Декабрь юст.
1: Декабрь юст. Прикольно.
0: Звучит как имя такое суровое чье-то.
1: А я думал, как имя аристократа.
0: Декабрь юст, нам нужно поговорить.
1: Декабрь юст выходит как аристократ, понимаешь? А у меня будет, что это, сентябрюха.
0: Братуха, наступила сентябрюха. Авральчик. Вот такой месяц, когда
1: Авральчик?
0: Слишком много работы.
1: Это месяц, который врет? Ой, все.
0: Это аврал. Навалилась работа, когда.
1: Вот и туда меня и затащила с тобой.
0: Да, я продула. Куда деваться?
1: А, нет, тут другой звук.
0: Да можно аплодисменты. Проигрывать тоже нужно красиво.
1: Это звук Александра.
0: Саш, ты побеждаешь в игре «Фейканутые». Мы тебя с этим поздравляем и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
1: Если есть кому передать привет, у тебя будет шикарнее 7,5 секунд.
2: Всему Барнаулу передаю привет. Всем лучей, добра, солнца.
1: Коротко и ясно. Браво.
0: Спасибо, Саш. Барнаул включит тусовку.

0: Дорогой дневник, если Галя – Галина, почему Толя – не Толина, Ваня – не Ванина, а Петя – вообще не Петина?
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Ты слышала новый хит?
4: Нет.
3: Тогда включаю.
5: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
6: Заезжай сегодня.
7: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3542.
11: Окошкина.
12: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти.
13: Прикину худи, прыгну в МП-смотканосюр.
12: Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Мамасы, мамаса, мамакуса. Динарод, welcome! Мы здесь превращаем униние в тусовку. Это дофамин, повышающее шоу.
1: Разбудильники.
2: Напротив меня Мема Олисе. Катя Бодрова.
1: Мбаппе нашего эфира, диджей Саймон.
2: А ты понимаешь, что Мбаппе его же называют диктатором?
1: Диктатор эфира. Ну диктуй, что мне делать?
2: Сейчас Мемоскоп — хранилище эфир непердозных предсказаний.
1: И сегодня Света расскажет, какой ты Мбаппе. Какая ты книга?
2: О, прикольно. Как всегда, начинает Овни, да? Окей. Овни. Я диктую же, Кат.
1: Поэтический сборник, а я не подчиняюсь. Сегодня у вас все рифмуется со словом «любовь». Морковь, вновь, свекровь.
2: И Багров.
1: Нет.
2: Бодров. Тоже тоже нет?
1: Мягкий знак на конце должен быть. Любовь, морковь.
2: Окей. Свекровь.
1: Так я сказала свекровь. Зачем ты от меня...
2: Свекровь.
1: Забираешь.
2: Не придумывайся, что делать. Дальше тилцы.
1: Фантастика. Вы живете в мире иллюзий, где Роналду забил в матче с Испанией, а Аргентина проиграла Египту.
2: В таком мире я бы хотел жить, но не дано. Не дано. Дальше кто идет у нас?
1: Близнецы.
2: Конечно, близнецы, абсолютно.
1: Бизнес-книга. Сегодня вы про успешный успех. КПД этого дня выведен на максимум.
2: Угу. И раки.
1: Путеводитель вас тянет к новым местам и неожиданным маршрутам.
2: Львы.
1: Энциклопедия. Вы знаете ответы на любые вопросы. К чату GPT не ходи.
2: Девы.
1: Роман о любви. Вас захлестнут эмоции и вера в то, что любовь все-таки существует.
2: Угу. И она и есть морковь, да? Так, виси.
1: Учебник. Сегодня вы все объясняете четко, по пунктам и с закладками.
2: Дайте людям отдохнуть от учебы-то. Скорпионы.
1: Бестселлер. Сегодня вы на витрине в твердой обложке с автографом.
2: Стрелцы.
1: Семейная сага. Сегодня вы про воспоминания, корни и теплые главы с пледом.
2: Интересно, что за книга «Семейная осага»? Это вообще что? Козероги?
1: Сборник рассказов. У вас много сюжетов, и ни один не похож на предыдущий.
2: Дальше. Водолей.
1: Кулинарная книга. Вы про удовольствие, уют и давай еще одну главу, то есть порцию.
2: Кстати, а их еще покупают? Кулинарные книги? Ну, когда все спокойно залезаешь в интернет, и там у тебя все есть.
1: Ну, может быть, в этом что-то есть. Не находишь?
2: Понюхать, да, страницы, да?
1: Ну, а у кого-то, может быть, какая-то поколенческая книга от бабушки тебе досталась.
2: Понял.
1: Как приятно.
2: Ну, отсканируй и выложи.
1: Начинается.
2: Ладно, понял. Рыбы.
1: Приключенческий роман. Вы с первой страницы врываетесь в сюжет и не спрашиваете, кто главный герой. Спойлер, вы.
2: Так, кроме рыбы, что-то еще есть на завтрак?
1: На «Зе», например, да?
2: На
1: «Змеенос»?
2: «Змеенос» — это...
1: Не сегодня.
2: What, ребята, не сегодня. Я постарался. Окей, это был «Мемоскоп» в шоу «Разбудильники» на радио DFM. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
9: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
13: А дальше тусовка
14: on DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ. Формула Сай. Формула Сай. Формула Сай.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Это рубрика «Формула Сай», где он погружает нас в мир «Формулы-1», рассказывает про текущие гонки, делится фишками «Формулы». Короче говоря, простым языком рассказывает нам про спорт, в котором играет, между прочим, Брэд Питт.
2: Ну что же, в воскресенье состоялся 9-й этап сезона «Формулы-1» в Англии на трассе «Силверстоун». Небольшой факт для новичков: в F1 исторические трассы обычно имеют название поворотов и прямых. То есть, кроме названия трассы, то есть повороты и прямые тоже имеют собственные названия. Вот, и тогда как на современных автодромах чаще всего используют номера для обозначения поворотов и прямых. Например, на трассе того же Silverstone есть прямая под названием Hamilton, то есть в честь семикратного чемпиона. А теперь, что интересного было? 175 тысяч человек увидели очень оригинальное предгоночное шоу, где все 20 гонщиков F1 и президент Международной автомобильной федерации сели в болиды, сделанные из известного детского конструктора на букву L.
1: Поняли.
2: Поняла, да? Каждый болид собрали из 20 тысяч деталей. Прикинь, максимальная скорость 25 километров в час.
1: Он ехал, этот болид?
2: Да, 25 целых, понимаешь, километров в час. Пилоты ехали, словно пешком по трассе.
1: Не рассыпались?
2: Не рассыпались, но правда, по траве ехали, как и дети. Просто это такой угар. Зрители получили удовольствие. Я ржал от души. И получилась легодарная гонка.
1: Легодарная. Действительно. Нет, все-таки мужчины такие дети. А поехали на ле.
2: Да, на ле. И поехали на ле, да. Го на ле, да.
1: Я хочу это видеть. А фотки есть?
2: О, кстати, у нас в мессенджере Radio DFM они уже выложили. Да, уже выложили. Это просто ор. Ор выше крыши вообще. Ну что ж, теперь к основной гонке. Но прежде напоминаю, что у нас свой мини-чемпионат в коллективе. Катя болеет за Шарля Леклера.
1: Леклера, да, эклерчик.
2: Да, она мой. Его эклер называет.
1: Ласково.
2: Да. Вот. Я, кстати, тоже за него болею, но раз Катя забрала, я Кате отдаю. Так, наш линейный продюсер Настя болеет за действующего чемпиона Ландо Норриса. А наш рукорежиссер Андрей болеет за Кими Антонелли.
1: Молоденького самого.
2: Да, 19 лет, ему скоро исполнится. Он, кстати, ехал на победу в воскресенье, вот, но его тачка снова крякнула, вот, и очки, к сожалению, не набрал. Вот. А я болею за Льюиса Хэмилтона. Вот так вот. То есть у нас такой мини-чемпионат. А теперь, кстати, надо сейчас найти музыку для этот, как называется, для подиума, да? У нас же подиум же под трека же идет, правильно?
1: Ну, насколько я понимаю, всегда, да, гонщики выходят именно под эту композицию в реальной жизни. Да?
2: Да.
1: По окончании гонок.
2: Да. Ну ладно, я музыку не нашел, так что обойдемся. А может, я сейчас найду? А может, не найду? Ладно, не нашел. Все, погнали. Не он? Не он.
1: Да ладно, давай.
2: Все,
1: уж.
2: Без музыки, да.
1: Без фанфар.
2: Без фанфар, да. Окей. А, нет, с фанфар можно, кстати, почему и нет, Кать.
1: Вот.
2: На третьем месте Льюис Хэмилтон. На втором месте Джордж Рассел. На первом месте Шарль Леклер.
1: Я знала, я верила в тебя. Вот как женщина мотивирует. Мужчин побеждать.
2: Шарль пять гонок подряд вообще не ехал.
1: Это
2: вообще.
1: Как только я выбрала его, да? В качестве, да, фаворита, побеждает парень.
2: В течение пяти гонок разбил болид 3 раза вообще. Просто у чувака ничего не идет в этом сезоне. И как Катя начала за него болеть, сразу...
1: Не благодарить.
2: Побеждает. Не благодарит. Ну что, следующая гонка через неделю в Бельгии на трассе Спа-Франкоршам. Зиба-зиба всем за внимание. Мяу!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Если ты встал не с той ноги, открой календарь и посмотри. Лето

0: будет прохладно. Улыбнись и скажи «Ну и ладно».
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
1: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
3: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют.
5: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Бум! Шакалака! Привет и подъем, динарод! Если ты сейчас физически и мысленно в одеяле завернулся, как за вертон, аккуратно разворачивайся, потому что сработали твои живые будильники под названием шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: О, я брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец.
1: Тот самый Саймон. И мы регулярно напоминаем о том, что название нашего шоу самое длинное в России.
0: 13 букв.
1: 13. Ничего себе.
0: Пока прочитать и ви говорит вообще.
1: Но не тут-то было, Сай. В институте русистики назвали 5 самых длинных слов в русском языке.
0: Стопе. В институте
1: русистики.
0: Русистики?
1: Русистика.
0: А почему не просто русского языка?
1: Потому что это узкая специализация.
0: Русистика? Как ты еще раз?
1: Русистика.
0: Русистика.
1: О, если тебя это удивляет, ну, готовься, парень.
0: Даже хуже, да?
1: Иди за валерьянкой. Лингвисты рассказали, что долгое время самым длинным словом русского языка считалось слово «превысоком многорассмотрительствующий».
0: Excuse me? What?
1: Это просто изи, на самом деле.
0: А ты сможешь повторить то, что ты сказала?
1: При высоком многорассмотрительствующий.
0: При высоком рассмотрительности.
1: Да, при высокой рассмотрительности. Это какая-то инструкция или что? А вообще есть 5 самых длинных слов, в них от 29 до 55 букв. Так вот, самое коротенькое я тебе уже озвучила.
0: Капец.
1: Переходим к средненькой сложности.
0: Высокая рассмотрительности.
1: Средняя сложность. Тифло-сурдо-о-линго-френо-педагогика.
0: Хрена-педагогика, да, я слышал?
1: Нет, неправильно ты расслышал.
0: Да?
1: Тифло-сурдо и что-то там. И самое длинное, ты готов? Ты готов самое длинное
0: Катя,
1: слово?
0: Катя, прекрати ругаться. Что за слова такие?
1: Фух. Это так. Слово я тебе уже скинула в мессенджер.
0: Общий час?
1: Сначала я его проговорю, а потом ты. Поехали.
0: Я это буду читать до завтра.
1: Самым длинным зафиксированным словом, ребята, русского языка на сегодняшний день считается тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые. Твоя очередь.
0: Передовые. Так, а почему ты мне тут не разбила это все под дефис?
1: Потому что это одно слово. Это одно слово.
0: Надо было через дефис.
1: Нет.
0: Хорошо. Тетрагидропиранациклопентилтетрагидропиридопиридиновые.
1: Но это очевидно научное слово.
0: Не до гидропиридопиридиновые.
1: Не быть нам с тобой научными, не знаю, руководителями, учеными.
0: Мой рот не создан для таких вещей. Вот это мне. А тебе вот тетрапипигидрон, вот это все тебе.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Это не мне.
1: Можно оставлять максимально длинный текст про бушки. Все зачитаем. Группу ВКонтакте под последним постом ждем. Как тебя зовут, где живешь, кого будем будить?
0: Катя, я даже не хочу именно спросить, а как переводится вот то, что ты прочитала?
1: Это что-то на научном.
0: Что-то на научном.
1: Ну, кстати, не говорят, что это означает. А, патент на химическое соединение, вот.
0: Ёшкина мама. Это звучит как пытка, знаешь, из средневековья.
1: Химики, держитесь.
0: Ой, май гад. Все, мы вернемся через одну песню, а я буду пробовать это выговорить до завтрашнего. О, все, рот сломался.
1: Ой, все. Ой.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы уже со сломанным ртом. После того длинного слова от Кати, Саймон Черный Перец.
1: Да, мы озвучивали самое длинное русское слово. Ну, слово в русском языке. Оно относится к химии. И Саймон до этого момента был поклонником этой науки.
2: Кстати, я, кстати, химию вообще очень хорошо сдавал. Я обожаю химию.
1: Но не после этого слова.
2: Да, химики вообще мелко не крушат вообще.
1: Заявки на пробушку, если что, получили. Группу ВКонтакте под последним постом видим.
2: А теперь читаю из нашего мессенджера. Пишет Кирилл. Да, разбудите мою жену Алису. У нее сегодня классный день намечается. Город Ижевск. А жена Алиса. Алиса, включи тусовку.
1: В стране.
2: Да?
1: Чудес.
2: It's a beautiful day.

0: Инфрабушка для серьезного человека, между прочим. Ого. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, администрацию Новочебоксарска и очаровательную Яковлеву Анастасию, которая там работает секретарем.
1: Вау.
0: Подписался Игорь.
1: Яковлева...
0: Анастасия.
1: Анастасия. Ну что ж, let's go!

0: за мой шапел.
1: Да. Ну что же, пишет нам, кто этот раз... отмечался или нет? А, вот все, вижу, Игорь. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста. А, нет, это мы уже прочитали. Дальше Карина. Разбудите моего коллега Олега. О, в рифме все. Он должен мне кофе, а я ему пробушку с разбудильниками.
0: Взаимообмен. Выгодный, я считаю.
1: Да? Кофе вместо нас.
0: Доброе утро, Ди, Катя и Сай. Разбудите моего Дамира, город Ижевск. Обожаю его. Просит Марина.
1: Вау, Ди, Катя. Мне нравится, кстати.
0: А, это через перечисление. Ди, Катя, Саймон.
1: А, понял. А так Ди, Катя тоже неплохо звучит. Ди, Катя. Поехали.

0: Вау. Ну что, поиграем? Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101.2. Звони и забери фирменный мерч от Радио Диафм.
1: И самый-самый-самый внимательный. Даже не расслышал.
0: 8-495-956-101.2.
1: Теперь запомни, это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: А поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: И вот она, опасная ситуация.
6: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда и ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 104-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 18-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
11: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
13: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
14: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Right now. А теперь тусовка.
16: DFM.
15: DFM. Потому что радио DFM.
17: Звони на DFM. Плюс 7 495 956 1012.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Кто там?
2: Ла-ла! Приветос, ди человеки! Это твое утреннее двойное эспрессо под названием шоу «Разбудилники». Рядом со мной главный спонсор твоего открытого правого глаза. Понятно?
1: Угу, почти.
2: Да, ты спонсор первого, то есть...
1: Я правого открытого глаза спонсор, а ты левого.
2: Да, вот Катя Бодрова, спонсор открытого правого глаза.
1: Спонсор открытого левого глаза. Его. Разобрались диджей Саймон.
2: Угу. А теперь кто там? Игра, где я угадываю известных людей, так же точно, как синоптики погоду в Питере.
1: Сейчас узнаем, кто спонсор открытых глаз Лиды из Одинцова. Лида, привет!
2: Hello, Лида!
3: Привет, здрасте.
1: Что заставило тебя проснуться этим утром? Рассказывай.
3: Ребенок, я в декрете
2: сижу.
1: Я думаю, что человечек просыпается раньше нас. И он не выспал лишь на постоянной основе. А не только из-за футбола.
2: А как
3: сказать, у меня довольно спокойная дочь. Она дает мне поспать всю ночь, но просыпается действительно рано.
2: Вау, а как ее зовут?
3: Мирослава.
2: What a beautiful name. Wow.
1: Ну что, давай во имя...
2: Во имя Мирославы?
1: Мирославы выигрывать фирменный мерч от радио ДФМ, который, возможно, достанется ей в игре «Кто там?». Для того, чтобы озвучить правила Лиде, мне нужно попрощаться с тобой, Сай. Ненадолго.
2: Я сольюсь.
1: Как всегда, не закрывая за собой дверь. Но это чистый... мужчина. Лид, все, нас Саймон не слышит, он надел наушники, включил свою любимую музыку. И я хочу спросить тебя, кого ты загадаешь?

0: возвращайся.
1: Оу, окей, играем, да?
0: Мне самое любопытно, сможешь ли ты догадаться, кто там? У тебя одна минута.
1: В этой игре я всего лишь один раз вообще угадал, поэтому...
0: Да, кстати, вдруг сегодня повтор будет.
1: Да, окей. Лида, ты вымышленный персонаж?
2: Да.
1: Ага, ты девочка?
2: Нет.
1: А, мужик, да? Понятно.
0: А, мужик сразу расстроился.
1: У меня следующий вопрос был, ваш, ты на декрете? Ну, ладно, это уже не пригодится. Так, значит, мужик, вымышленный мужик, русский мужик?
2: Да.
1: Так, ты из кино?
2: Ну, нет, нет.
1: Из сказки?
2: Ну, не из сказки, это не сказка, нет.
1: Из книги?
2: Нет.
1: У ёшкина мама. Так, а ты футболист? Случайно не футболист?
2: Нет, не футболист.
1: Так, вымышленный персонаж, мужик, блондин, наверное, да?
2: Нет.
1: Тёмные волосы, да, чёрненькие?
2: Нет.
1: Рыжий?
2: Нет.
1: Это не в обличии человека ты?
2: Да, наконец-то. Да, не в обличии человека.
1: А, значит, какой-нибудь телевизионный персонаж, да? Да. Ну, да. Пухленький, да, ходит с друзьями.
0: Но он ходит с друзьями, но не пухленький.
2: Ходит с друзьями, но пухленький, ну как бы не худой.
1: Не худой. А он случайно не старик Хоттабич?
2: Нет.
0: Как эта мысль пришла к тебе в голову?
1: Ну просто подвышай уже все. И больше ничего не приходит в голову.
0: Какого цвета ты спрашивал?
1: Зеленого цвета, да?
0: Розового.
1: Розовый мужик?
0: Розовый мужик. Есть?
1: Это что за мужик розовый? Я не помню такого персонажа.
0: Это нормально. Выбирать розовый цвет.
1: А ты же...
0: Футболки.
1: Погоди, кстати...
0: А розовые бутсы у футболистов что?
1: Ну это бутсы. Бутсы, а тут весь мужик розовый.
0: Весь мужик. Не совсем. Он маленький мужик.
1: Маленький розовый мужик.
0: Да.
1: Я не могу.
0: С антенками такими. Он родился.
1: Родился розовым, маленьким и с антенкой. Это...
0: Он всякий раз...
2: Я родился,
0: сообщает всем.
1: А, это который с пропеллером, да, чувак?
0: Нет.
1: С антенной.
0: Карлсон. Чего там, брутальный мужчина?
1: Ну, признаюсь, на самом деле, не знаю такого персонажа. Признаюсь.
0: Ну, давай, признавайся. Лида, кого ты загадала?
2: Это Лунтик.
0: Лунтик.
1: Кто это?
0: Я вижу по твоим глазам, что ты даже не в курсе. Это маленький розовый мужик, если вкратце.
1: Лунтик. Еще имя такое смешное. Лунтик. Не могу. Лунтик.
0: Это популярный мультик у детей в России.
1: Серьезно?
0: Серьезно. Рассмешили африканца. Лунтик.
1: Имя не могу. Лунтик.
0: И такой анонс этого там фильма полнометражного. Маленький розовый мужик.
1: Лунтик. Блин.
0: Спасибо, что ты загадала именно этого персонажа. Это реально.
1: Это мем. Лунтик. Розовый маленький мужик.
0: В любом случае, ты провела Саймона и забираешь фирменный мерч. От радио DFM. Ты фанфар нам включишь на чем?
1: Ой, боже, передать.
0: Сколько секунд у Лиды?
1: 8 секунд.
0: Давай, Лид, приветики будут.
2: Я на самом деле вам передаю большой привет. Спасибо вам за каждое утро, за настроение, за то, что нас, мам, в декрете, вы развлекаете, даете нам немного радости в это утро.
0: Спасибо за звонок, Лид, за загадного персонажа. Саймон просто плачет вот сейчас. Не реви.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему мы завтракаем, а не сегодняшникаем?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 км МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает. Одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти.

0: Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Когда вы на тусовку собираетесь вместе, есть смысл взять в аренду чудо-кресло. А чтобы легче выбирать и не ждать гостей,

0: B2C. Напоминаю, чудо-кресло на страны Советов 3. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Подключаем искусственный интеллект к работе. Его зовут Ди И. И начинаем рубрику «Нейрогрув». Здесь мы слушаем музыку, созданную ИИ на все случаи жизни. А вот что за случай, я пока даже сама не знаю, Сай. Чему посвящен этот выпуск?
2: Смотри, спросили Ди И, как будут звучать имена 10 известных футболистов на чемпионате мира по футболу, если они были бы из России. Да, получили имена.
1: Иванов, Петров и Сидор?
2: Типа, вот, ты правильно уже мыслишь. Получили имена, а из них сгенерировали трек. Слушаем, что получилось, и по ходу обсудим. А, пока, сейчас, кстати, трек сейчас загружу.
1: Футбольная фантазия.
2: Да, Кат, я пока имена тебе отправлю, а ты вместе с треком тогда посмотри, вот, но не раньше, окей? Okay?
1: Хорошо,
2: вот,
1: трек, пока не открываю.
2: Трек называется, я сейчас закину, трек называется «Топ игроки из России». Сейчас кидаю тебе название. Сейчас, секундочку. Так, погнали. И слушаем.
3: 10 топ! Игроков

0: твой фаворит? Давай рассказывай.
1: Девчонки, конечно, последние. Криштиану и Майкл. Кристина Рональдова и Михайлова Алиса.
0: А ты заметила, как искусственный интеллект понял, что Криштиану Роналду, то есть лучший прием от Кристины Рональдова?
1: А, Леня Мясников. Очень свой, как это звучит так по-родному.
0: Леня Мясников, это Лионел Месси. Это наш парень теперь, понимаешь?
1: Леня Мясников.
0: Ну, а как тебе Эрлинг Халанд, Ержан Хахалопов?
1: Тоже неплохо. Джуд Беллингем, Юра Беленький.
0: Юра Беленький.
1: Юра Беленький.
0: Ну, кстати.
1: Юрк, знаешь?
0: Юра, Ламин Ямалов. Это Ламин Ямал.
1: Винегрет младший, это прям вот дословно же перевел. Винисиус Джуниор.
0: Я же обожаю винегрет, поэтому, понимаешь, Винисиус. Винисиус Винегрет, теперь да.
1: Кефиркин.
0: Кефиркин, это у нас кто был?
1: Гарик.
0: А, Гарик Кефиркин, это Гарик Харрикейн. И напоследок Кириан Мбаппе, диктатор. Теперь это Кирилл Мбапов.
1: Мбапов.
0: Мбапов. Мбаповович.
1: Ой, веселенькая.
0: Ну, кстати, трек-то получился, ну, неплохой. Можно вообще ставить на вечеринку вообще. И видеть там Кристина Рональдова.
1: Русифицировали.
0: Ну что ж, ребята, мы надеемся, что вы тоже получили массу удовольствия, как и мы, и как наш искусственный интеллект по названием DE. Скоро вернемся. Это шоу
1: «Разбудилники».
0: Мы не искусственный интеллект. Поэтому включи тусовку. Кирилл Мбапов.

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
2: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
9: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
10: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
11: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
14: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Geely Cityray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Cityray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Up the next.
7: А дальше тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Бау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей. Алоха, ди команда. Это ПП спортивная часть шоу «Разбудильники». Она единственный человек, который может назначить пенальти холодильнику. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас форма в норме. Выходим на поле и отправляем лишние калории на скамейку запасных.
3: Да, это верно. Помните, как-то я говорила про тренд, когда девчонки усаживают своих молодых людей на диванчике и презентуют некую покупку. Например, зачем нам нужны эти туфли? Причем нам,
2: это,
3: внимание.
2: Да, это покупка только ее качества, да, правильно?
3: Она аргументирует, презентацию сделала девчонка. Вот что-то в этом роде, только про отдых на море можно презентовать своему молодому человеку или мужу.
2: А, понял.
3: Вот он говорит, нет денег, у нас ремонт идет, и вообще там детям нужно там что-то покупать. А ты говоришь... Я тебе сейчас объясню, почему нам важно лететь на море.
2: То есть после поездки на море форма будет в норме?
3: Форма будет в норме, и ментальная в том числе. Море – это не просто отдых, ребята. Морской воздух насыщен отрицательными ионами. Они влияют на нервную систему и могут улучшать настроение.
2: А положительные ионы есть?
3: Отрицательные. А, только... Но это хорошо.
2: А, окей.
3: Исследования показывают, отрицательные ионы снижают уровень стресса и могут поддерживать когнитивные функции.
2: Кстати, редкий случай, когда отрицательный именно положительный, да?
3: Море, реки, озера снижают тревожность, улучшают настроение, увеличивают физическую активность. Это доказанный эффект.
2: А море само включает тусовку?
3: Контакт с водой меняет наш мозг буквально. Снижается уровень кортизола, повышается чувство спокойствия.
2: О, неплохо. Так, что там еще есть?
3: Шум волн. Это не просто звук. Это он синхронизирует мозговые ритмы и помогает нам быстрее расслабляться.
2: Ага, ведь из моря дул. Так, а там вообще есть бабки на море? На море есть деньги?
3: То есть?
2: Не, ну, если
3: ты там только тратишь.
2: А, только тратишь, да?
3: Конечно.
2: А, понятно.
3: Ну и кроме того, вот иногда лучшее восстановление – это не какие-то лекарства, добавки и вот это вот все, а просто прогулка у воды.
2: А это вообще любое море или только море там, где песок?
3: Да, желательно море там, где песок.
2: Не камни, да?
3: И рядышком отель 5 звезд.
2: Ну а зачем так белка крошит-то? Можно 7 звезд сразу.
3: Нет, ребят, в общем, море реально полезная история. Если есть возможности, если нет возможности, езжайте.
2: Ну, конечно, море с моря дул.
4: Катя!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик, бум! Буяка!
2: Рэп-прогноз.
1: Если ты встал не с той ноги, открой календарь и посмотри. Лето все еще продолжается, жаркие тусовки ожидаются. Прогноз погоды на сегодня такой: поближе к вентилятору стой. А в городе будет прохладно. Улыбнись и скажи: ну и ладно.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
5: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
6: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе в станицу Старочеркасскую. Древний храм, курени и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
8: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
9: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
10: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: будильники на радио DFM. Сибидибам, сибидибам, сибидибам. О-о-о, приветище, ди народище. Ура, сегодня завтра пятница. И как гласит народная мудрость, в четверг надо работать усердно, чтобы в пятницу было, что откладывать на понедельник. Так что действуй и слушай нас завтра пятничный шоу
1: «Разбудильники». Напомним здесь, Катя Бодрова.
0: О, я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Ауа-ауа.
1: Ну, если наше шоу — это ложка меда, а бочка меда, то мы добавим ложку дегтя.
0: Ты меня запутала.
1: Ой, я забыла, с кем общаюсь.
0: Бочка дятла или ложка?
1: Короче, берем бочку с дятлами. Нет, есть такое выражение. Добавить в бочку меда, то есть во что-то сладкое, да, ложку дегтя. А дегать он какой? Терпкий, наверное, или горький?
0: Ты у африканца спрашиваешь?
1: Ладно, не суть.
0: Я не слышал такой пословицы, но мне нравится.
1: В общем, оптимизма и позитива достаточно. Поговорим про то, что нас бесит в этой жизни. Ну, какие-то мелочи. Вот я знаешь, что понимаю? Что меня страшно бесят часы. В смысле, тикающие часы. Вот как они тикают.
0: Но, кстати, этот звук многие раздражает.
1: Серьезно?
0: Ну, потому что это постоянный какой-то звук.
1: Это какая-то пытка. Я часто меняла квартиру в своей жизни, переезжала с одной на другую. Первое, что я делаю, когда я заезжаю в съемную квартиру, я снимаю настенные часы и убираю оттуда батарейку. Потому что это... Я думаю, кого это не раздражает. Еще потом вспоминаю детство в деревне у бабушки. Вот это вот цик-цик еще громче. Там такие часы, знаешь, с такой штучкой, как куранты.
0: Ну, когда этот маятник, да?
1: Да, маятник такой. И когда ровно, да, стрелка на часах там отбивает ровный час.
0: И как
1: долбанет. Ну, не ту-ту, там. Там целый музыкальный оркестр.
0: Но, если честно.
1: Мы рады, что прошел целый час. Спасибо, часы.
0: А у меня абсолютно наоборот. То есть я восхищаюсь часами.
1: Серьезно? Нет, я люблю часы.
0: Они же такие разные, да?
1: Визуально вот. Очень люблю. Вот, мне не нравится, как они тикают.
0: Вот так, но это называется, блин, сейчас вспомню слово мизофония, или как это называется?
1: Именно про тикание часов?
0: Ну, когда повседневные такие постоянные звуки немножко раздражают. Но это, кстати, и у многих, это не патология, это у многих это бывает уже.
1: По мелочам, вот Настя говорит, ее бесят чавкающие люди, например.
0: Кто такая Настя?
1: Настя, наш продюсер нашего линейного продюсера.
0: Кстати, мало кто любит, кроме Японии и Китая, наверное, то есть где чавкают и сёрбают.
1: А тебя что раздражает? Мелочь какая-то.
0: Меня очень сильно раздражает оповещение в телефоне. Вот это оповещение, пришло сообщение, вот это все, их много всего. Поэтому у меня они...
1: Звуковое ты имеешь?
0: Да, они все выключены. У меня оповещения нигде нет, ни в телефоне, ни в часах. Да, жинь-жинь, тинь-тинь-тинь. Даже звонок у меня без звука идет. Но это, кстати, меньше стресса от этого.
1: Вот тут согласна, тут я понимаю, почему так это работает.
0: Это чисто из-за этого, да. А так, ну...
1: Потому что отвлекают постоянно от твоих задач.
0: Да, то есть я просто именно я хочу диктовать, что делать со своим временем. Не чтобы телефон мне диктовал, как Килиан Мбаппе.
1: Диктатор.
0: Диктатор.
1: Телефон диктатор.
0: Мы чуть позже еще расскажем про этот мем, который сейчас уже гуляет везде в интернете про Килиан Мбаппе.
1: Да, а пока признаемся, что нас бесит, если нет заявок на пробушки.
0: Ну, пишите, значит, чтобы...
1: Поэтому не бесите нас.
0: Чтобы бесячки не было.
1: Оставляйте заявки на пробушку, с удовольствием выполним, разбудим того, кого закажете по-хорошему. Группа ВКонтакте под последним постом пиши им, как тебя зовут, где живешь, кого будем будить.
0: Пока тебя отправляю, напоминаем, что это шоу
1: «Разбудильники».
0: И через одну песню продолжим с пробушкой.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Тичи Саймон, Чарли Перец.
1: Мы получили ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом вижу. Ты откуда зачитаешь?
2: Я в мессенджере. Так, кто же отметился или отметилась? Это Мария. А пишет: доброе утро, Катя и Май.
1: И кто?
2: И Май.
1: Май?
2: Ну, вместо Сая, она Май. Ошиблась, но на самом деле я же в Май тоже родился. Слушаем вас каждый день. Вы лучшие. Ну, зиба-зиба. Разбудите, пожалуйста, моего сына Алексея. У него сегодня день рождения. 5 лет ему. Ну, с днем рождения, Алексей.
1: Лёшка.
2: С днем рождения, Лёша. С днем рождения.
1: Алексей.
2: С днем рождения,
1: Лёша.
2: Happy birthday! Лёша, включи тусовку. А, я трек еще не загрузил.
1: Но 5 лет.
2: Это, вот это
1: загадывай
2: значит...
1: желание.
2: Да. Поехали. Именинник.

0: Доброе утро, Катюша и Саюша, и всем, кто едет в метро Москвы. Разбудите, пожалуйста, моего любимого мужа Ромашку. У него сегодня днюха. Пора вставать и поздравления принимать, пишет Ирина.
1: Вау, happy birthday!
0: Ромашка.
1: Ромашка! От всего сердца, черного перца и от всей корсетки.
0: Корсетной Кати.
1: Да.
0: Поздравляем тебя.

0: нам град. Лето продолжается, оно плетло. Так что наслаждаемся.
1: Это факт.
0: Лето. Окей, дальше работаем. Владимир пишет у нас в мессенджере. Вы лучшие. Зиба-зиба. Столько комплиментов нам сегодня раз с тобой, Кат. Доброе утро, разбудите меня. Разбудите меня. Нужно работать. Хожу как сонная тетеря.
1: Тетеря.
0: Вау!
1: Не слышал никогда?
0: Нет, сонные только мухи бывают в России, нет?
1: Нет, еще и сонная тетеря.
0: А ты родственник мухи, да, нет? Дальний, нет?
1: Не совсем.
0: Сонная тетеря. И, кстати, что обозначает это слово? Вот он пишет для меня, кстати, новое слово.
1: Причем я знаю это выражение, но не знаю, что такое тетеря. Я сейчас тоже пойду искать.
0: Владимир, ты лучше напиши, а то тут два африканца.
1: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, Челябинск. Да так, чтобы все точно проснулись, просит Лана.
0: Окей.
1: Челябинск люблю. Лови пробушку.
0: Тетерия, я нашел. Нет, это Тетри, он пишет. Ладно.
1: Челябинск, пробушку устрой сначала.
0: Да, Челяба, мы сейчас тебя разбудим, а потом Тетери. Так, погнали. Пока ты ищи Тетери тогда, да?
1: Вот. А, ну ладно.
0: А я бужу. Поехали.

0: Нашла тетерью?
1: Да, на самом деле я так и думала, что это производная от тетерев. Это птица такая крупная, лесная. Тетерев.
0: Вау,
1: а я думал... тетеря... Вот в разговорной речи использую. Ленивая тетеря, глухая тетеря, сонная тетеря.
0: Эх, а я-то думал, мухи тут при чем?
1: Мухи тут ни при чем вообще.
0: Ни при чем, да уж. Ладно.
1: Наушники челлендж. Присылай разные слова о тетере, например, в группу ВКонтакте под последним постом, в нашем мессенджере. Слова какие только придут в голову. Эти слова Сай будет объяснять мне, не использ... Ой.
0: Да, я...
1: Нет,
0: ты, наоборот, ты мне...
1: Я буду объяснять...
0: Кто сонная тетеря сегодня, ребят?
1: Я буду объяснять эти слова Саймону. Каким образом... А, он не будет меня слышать, будет только артикуляционно понимать, что я имею в виду.
0: Катя, у нас с тобой... Мы йин и янг. Сегодня, вчера... Ну, вчера не было футбола. Я выспалач. Но сегодня, конечно, ты сонная не выспалач сегодня, я чувствую.
1: Вместо того, чтобы сказать, Кать, ты тупишь, ты вот так вот ласково... Пытаешься подтянуть.
0: Ты же знаешь, что я же стоик, я так не умею.
1: Да, ладно, ребят, в общем, ждем рандомные слова в мессенджерах, в группе ВКонтакте, наушники, челлендж впереди, будет громко и весело.
0: Так что от каждого ждем по 10 слов. Действуйте, наши красавицы и красавчики. Это шоу «Разбудильники». Но сонные тетери тоже давайте к нам. И заодно включите тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обмен Оценивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из Гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 5-6+.
4: Welcome back, and right now.
5: А теперь тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: на радио DFM.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Оки-доки, смоки-поки. Здорово, ди-тусовка. Это мы, твои личные будильники без кнопки отложить. А вместе мы шоу «Разбудильники». Здесь чемпионка по губному тетрису Катя Бодров.
3: Великий расшифрователь, диджей Саймон.
2: Зима, зима. Сейчас проверим, насколько мои глаза готовы к лингвистическому трэшу. Играем в наушники челлендж.
3: Спасибо всем тем, кто оставил словечки рандомные. В группе ВКонтакте под последним постом видео много. В Телеграм, в наших мессенджерах в том числе. И в личке видим сообщения. Эти слова в течение минуты я буду объяснять Саймону. Он меня, правда, слышать не будет. Будет слушать свою музыку в наушниках и только пытаться по губам прочитать, что же я имею в виду. На чем слове остановимся, тот победил, тому отправим фирменный мерч от радио DFM.
2: Я сейчас слушаю Киллиан Ди Таро. Чуть позже об этом треке. Пока в ушах послушаю и включу мощную функцию активного качества подавления.
3: Давай, действуй. Я уже готова озвучивать слова, причем они такой сложности. Это какой-то другой уровень. Погнали.
2: Come on.
3: Агрокомплекс.
2: Как?
3: Агрокомплекс.
2: Октопус.
3: Агрокомплекс. Агрокомплекс.
2: Октоплекс. Топлес.
3: Агрокомплекс.
2: Что за слово по губам? Вообще никак невозможно прочитать.
3: Агрокомплекс.
2: Энциклопедия.
3: Агрокомплекс.
2: Следующее слово.
3: Диктатор.
2: Династи.
3: Диктатор.
2: Настя. Диктатор. Диктатор. Диктатор.
3: Да. Манекен.
2: Обелиск.
3: Манекен.
2: Как?
3: Манекен.
2: Максимус.
3: Манекен. Манекен.
2: Бангладеш.
3: Манекен.
2: Следующее слово.
3: Импровизация.
2: Эпифетк.
3: Импровизация. Импровизация.
2: Профессия. Профессионал.
3: И. Импро. Импро.
2: Бо. Имба.
3: Имба.
2: Следующее слово.
3: Все, закончили.
2: Блин, как-то слабо сегодня-то я зашел.
3: Слова, честно говоря, были... Там тобой что, поиздеваться захотели?
2: А, ну это мне
3: нравится. Агрокомплекс, первое слово.
2: Агрокомплекс, это кто такой присылает?
3: Алекс его зовут.
2: Алекс, ты что, меня совсем уничтожить хочешь?
3: Так, какое еще слово? Нет, диктатор ты попал.
2: Ну, я же слушаю трек сразу в ушах, да, про Мбаппе,
3: да. И мы дошли всего лишь до импровизации еще.
2: А, там была еще импровизация?
3: Импровизация была.
2: Вау, но по губам никак вообще не читалось.
3: На импровизации остановились, а прислали, это, кстати, целое пара. Андрей и Екатерина Скворцовы.
2: Это каким образом? Они одновременно, что ли? Прислали
3: ники. Ну так, у них, видимо, аккаунт на двоих.
2: А, я понял.
3: Это любовь.
2: Понял.
3: И во имя любви отдаем фирменный мерч от радио DFM за импровизацию.
2: Теперь надо перепеть песню гостей из будущего.
3: Ну-ка.
2: Это любовь. Эй, любовь. Эй, любовь.
3: Это любовь. Это любовь.
2: Ну, это-то долго. Эй, любовь. Эй, любовь.
3: Поздравляем победителей. Отдаем подарок от DFM.
2: Разбудил.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке слово «ничего» может обозначать не только «ничего», но и «нормально», «хорошо», «отлично», а также «все в порядке» и «не стоит извинений»?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
8: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» «Волт Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. Ну и плюс.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Нет трек». Здесь Сай ставит треки, которые гуляют по просторам интернета. И это для меня всегда сюрприз. Какой трек мы услышим? Давай, удивляй.
3: Но сейчас идет чемпионат мира по футболу, и поэтому очень много треков, нет треков, они имеют отношение к этому чемпионату. Почему Килиан Мбаппе стали называть диктатором? Потому что в интернете сейчас шутливо его так называют. И из-за мемов и о его влиянии и нескольких околофутбольных историй. То есть поводами стали слухи о его влиянии на трансферы и решения клубов. И еще, прикинь, оказывается, судебный иск к блогеру. Это случилось где-то 1.5-2 года назад.
2: Ага.
3: Вот, то есть, что там случилось-то? Там, короче, пригрозили блогер, юрист, точнее, его юристы, юристы пригрозили блогерам, который является сам тоже владельцем закусочной. Чувак выпустил бургер, и бургер назвал круглый, как голова Мбаппе.
2: Так.
3: И Мбаппе это жестко не понравилось, и они обратились: чувак, мы сейчас тебе отправим в суд, и ты долго будешь мучиться. И блогер: ой, чувак какой-то грозный какой-то. Ага. И там еще была история. История с повязкой капитанской. Uh-huh. Ты наверняка видела, да?
2: Да, видела.
3: А ты полную историю знаешь?
2: Не совсем.
3: То есть он-то передал повязку, когда он уходил с поля, другому игроку через судью, да? А потому что тому игроку был 35 лет в этот день. Это его день рождения.
2: И?
3: Поэтому он решил, что тот теперь будет капитан.
2: Ну, вот он хотел подарок.
3: Ему подарок сделать.
2: Не, мне понравилось, когда там вся команда его фоткалась, а он с Макроном стоял, болтал, как будто просто... Вот это самое смешное было. В общем, с тех пор Мбаппе получил звание диктатора. И да.
3: Да,
2: это то есть главный мем сейчас.
3: И статус укрепляется с каждым инцидентом, короче. Вот, да, даже очень много фоток, где его изображают как Наполеон и как Мао Цзэдун там и так далее. Ну что ж, трек вышел по этой теме. И трек, кстати, очень годный. Он вообще мне очень круто зашел. О, давайте послушаем.
2: Давай.
3: Называется он, естественно, Килиан Мбаппе «Диктатор».

0: трека менее электронной музыки, там меньше, больше такого востока, и в какой-то момент там врывается гитарный риф. Я обалдела от того, как это красиво. Сделал искусственный интеллект.
1: Да, ремиксов уже, кстати, много сейчас уже гуляют. И сюда, ну, кто не знает, Мобуту Сесеку наверняка знаешь, да, это, ну, Заир раньше был такой диктатор, да. И сюда переплели теперь и Килиан Мбаппе тоже Мобуту. Ладно. Но трек, кстати, прикольно, и на самом деле Мбаппе-то парень-то добрый.
0: Как мы выяснили после игры с Парагваем.
1: Да, добрый.
0: Умничка.
1: Хороший игрок. Сегодня Франция встречает Марокко. Ну, посмотрим. Может быть, кто знает, может, диктатор поедет домой, а Марокко проедет дальше. Ладно, зиба-зиба всем за внимание. Килиан, привет. Если что, не засуди нас. Мы просто включали трек, который сгенерировали искусственным интеллектом.
0: Мы тут ни при чем.
1: Да, мы ни при чем. Килиан Дитаро.

0: слушай «Разбудильники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акцизы до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк». 0+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Велкие пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани, о, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
5: Только 2?
6: О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл», ОГРН 117-78-47-26-16-02, Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат» 6+.
9: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ.

0: зиму, на суточную.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Хм.
1: Откуда берется гром?
2: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Ра-та-та-та-ра-та-та-та. Коничива, D-People. Информируем и развлекаем, поэтому мы инфотейнмент-шоу
1: «Разбудильники».
2: Напротив меня шеф-повар солянки из рандомных фактов Катя Бодрова.
1: И тот самый Саймон.
2: Сейчас Катин хламник, где выяснили, что мед никогда не портится. Так что завтрак у гробницы фараона вполне реален.
1: Отправляемся ко мне в мозг.
2: Окей.
1: И выуживаем оттуда рандомные факты, которые зачем-то хранятся в моей голове. Вот, например, исследования показывают, ваш мозг реагирует на лицо лучшего друга так же, как на любимую еду.
2: Вау, ты сейчас мою систему сломала.
1: Уважаемый друлега, вижу в тебе ленивый тефтель.
2: А такое же отношение к собаке, нет?
1: Но причем здесь собака?
2: Ну, к любимой собаке.
1: Нет.
2: Он же лучший друг. Он мой лучший друг.
1: Здесь не уточнялось. Лицо лучшего друга активирует в мозге ту же систему вознаграждения, что и любимая комфортная еда.
2: Я такой связь никогда не проводил, но, может быть, наверное, это та же часть мозгов, да?
1: Да, вот исследования показывают, что оба опыта запускают выброс дофамина в ключевых областях мозга, включая вентральный стриатум и... Ой, господи.
2: Не ругайся.
1: И орбитофронтальную кору.
2: Ёшкина мама. Я понял, короче, заварите себя дофаминовых друзей.
1: С точки зрения эволюции, мозг воспринимает социальную связь и высококалорийную пищу как важное условие выживания. Mm-hmm. Поэтому используют одну и ту же общую нейронную валюту.
2: Mm-hmm. А к подруге, допустим?
1: Друг, подруга.
2: А, и туда же, да?
1: Ты думаешь, только про мужчин, что ли, это? Вот обожаю, конечно.
2: Но ты уточни.
1: Гендерное равенство.
2: Я все понимаю буквально. То есть ты сказала друг, то есть и к подруге.
1: Ваш мозг реагирует на лицо лучшего друга или подруги, давай так.
2: Mm, а папик, маме и все вместе, правильно, да?
1: Речь именно о друзьях. Да что ж такое?
2: Пап, мам, вас слили. Понял. Друзья, мы же выбираем, а родители же нет, правильно?
1: Mm-hmm.
2: Как говорится, значит, окей, я понял.
1: Приятной посиделки или приятного аппетита.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Сибиди-бам, сибиди-бам, сибиди-бам. Буяка!
2: Рэп-прогноз.
1: Если ты встал не с той ноги, открой календарь и посмотри. Лето все еще продолжается, жаркие тусовки ожидаются. Прогноз погоды на сегодня такой, поближе к вентилятору стой. А в городе будет прохладно, улыбнись и скажи, ну и ладно.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 28 градусов и ясно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах 3А Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
4: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: «Высотаримстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
0: Новости. В эфире выгодные новости от Биг Авто. И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. Биг Авто. Автосервис, которому доверяют. Лето становится громче вместе с Папа Пап. 10 июля зажигательная вечеринка с диджеем. 11 июля на сцене кавер-группа «Хулиганы». Любимые хиты, живой звук и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сбор гостей в 22:00. Не забывай, прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Папа Пап. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столик. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
7: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы выяснили, что друзья влияют на нас, как любимая еда. Сай, ты мой ленивый глупец. А Саймон узнал, что Лунтик — это розовый маленький мужик.
2: Вы так мне и объяснили.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит, самое длинное русское слово. Фух. Тетрагидропиранил циклопентил тетрагидроперидопиридиновый.
2: Тетрагидропирожки, короче.
1: У меня все.
2: Блин, я брат от другой мамы диджей Саймон Черный Перец, Акбалаоме, Рю Куланжа. Это, кстати, тоже длинное слово. Если это как одно слово считать. А так, ди народ, входим в этот день, завтра пятница, на дрифте. Желаю, чтобы твое лето не прошло быстро, как туман над солнцем Африки. И пусть твой отпуск будет длиннее, чем добавленное время на чемпионате мира. Я диджей МС Саймон везде в соцсетях. И хочу уверять, что мы ваши комменты читаем внимательно. И коммент сегодня мы получили от нашего слушателя по поводу футбольного гимна, который ему очень понравился.
1: Да, который мы слушали сегодня. Говорится, а где его найти?
2: Да, вот пока послушаем на бис, а так это песня о том, как мы русифицировали
1: футболистов чемпионата мира по футболу.
2: Да, известных футболистов, да. Ну что ж, послушаем на бис, а на прощание обнял, поднял, поставил на место и поставил тебе трек.

0: Половинка смогла должным образом отреагировать на подобные предложения. А если, дорогие друзья, данная реакция не последует, не переживайте, переживать уж точно не стоит. Еще не вечер, как говорится, а там вечерком можно будет все устроить. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня большой привет. Много чего интересного у нас ожидается, между прочим, впереди, в том числе игры, подарки, музыка. Ну, куда же без нее? Без нее мы не представляем своей жизни. Вот давайте пару слов о тех, кто у нас ожидается буквально через пару мгновений. Это будет команда Portugal The Man, Feel It Still, послушаем Bob Sinclair, тоже рядышком вместе с ним Кайза. Can wait. А теперь о планах на субботу. Запоминайте.
1: 20 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Вот всегда мне кажется, что именно эта девушка такая, знаете, немного скучающая, задумчивая, но талантливая персона, понимаете, все может быть. You Will Never Know на радио DFM послушали только что. Меня зовут Тимур Белов, всем еще раз привет. Ну, слушайте, скучать, судя по тому, какие объявления порой выставляют люди в интернете, я вам скажу так, не приходится. Компаньон на шашлыки сейчас набирает популярность, именно такое объявление. Внимание, за 3000 рублей можно позвать человека, который поддержит разговор, поможет с мясом, скажет тост, тост скажет, произнесет, если вы вдруг стесняетесь, и даже сыграет на гитаре, ну и споет какие-нибудь песни. А за год спрос на таких «шашлычных» в кавычках друзей вырос в 3 раза. Ну, слушайте, теперь точно не отмажется. Не отмазаться не получится, да. В ближайшие выходные шашлыки должны состояться, но желающие, как показывает практика, поддержать тебя в этом шашлычном, вкусном

0: деле всегда найдутся. И это замечательно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. ОГРН 127-39-44-741, 16+.
1: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Совершенно верно, освежил всех и каждого своим фирменным таким звучанием, легко узнаваемым Паскаль Лютеблем, Friendships на Радио ДФМ только что. Меня зовут Тимур Белов, я по-прежнему вместе с вами и предлагаю, знаете, что сделать? Заняться тем, от чего вы точно не сможете отказаться. Время играть и получать подарки. Ну как вам такое предложение? Я уверен, что понравилось, уже хочется. А если хочется, тогда звоните 8495-956-1012. Еще раз номер 8495-956-1012. Набирайте и как можно быстрее.
1: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Велки Поповицы даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: Пани, о пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте автодрома. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: А дальше тусовка
9: on DFM.
8: Потому что Радио DFM.

0: Рок на ДФМ.
1: Лето тем временем продолжается, и самое время, мне кажется, поиграть в пинг-понг, так немного расслабиться и отвлечься от рабочих дел. И вот, собственно, сегодня со мной будет играть Руслан. Весьма спортивный человек, едет на дачу отдыхать из города Нижнекамска. Руслан, все работают, а ты едешь отдыхать. Ох, завидуем мы тебе. Привет, дружище, здравствуй.
2: Добрый день.
1: А, подожди, дача, это разве равно отдых? Может быть, там вот как раз-таки грядочки, все такое, работать? Или ты это называешь отдыхом все-таки?
2: Кто-то на даче отдыхает, а кто-то работает.
1: Ага.
2: Все свое.
1: С легкой такой грустью сказал Руслан. Видимо, все-таки грядки его ожидают. Руслан, ну ладно, сейчас не о даче. Тема у нас пинг-понга будет немного другой. Давай для начала у нас все-таки правила. До специального сигнала мы по очереди будем произносить слова на определенную тему. При этом важное условие. Каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из нас, кто будет последним до этого самого сигнала. Сигнал у нас вот такой. Он может прозвучать в любой момент. Повод. 9 июля отмечается День моды. И тема пинг-понга у нас будет, ну, соответственно, такой же. Мода и все, что с этим связано. Наши ассоциации. Руслан, первое слово от тебя, соответственно, тебе и начинать. Поехали.
2: Платье.
1: Платье. Буква Е. Так. Ну, давай так, буква Е, мода, естественность. Для модели это очень важно, естественность. Буква Т.
2: Буква Т. Танцы.
1: Танцы?
2: Да-да-да.
1: Ну, хорошо, да, относится на букву И не как, буква С. Цвет.
2: Буква Т.
1: Цвет.
2: Цвет.
1: Угу.
2: Тюльпаны.
1: Тюльпаны? Мода?
2: Да, модные цветочки.
1: Модные цветочки. Ну ладно, хорошо, защитила. Модные цветочки, там принт новый. Да, такой модненький. Ладно, Руслан, засчитаю сегодня. Мода, тюльпаны, засчитано. Это твоя победа. Принимай поздравления. Победа твоя, и такое, знаешь, молчание в ответ. Меня всегда это удивляет.
2: Спасибо, спасибо, спасибо. Ура, ура!
1: Спасибо тебе, Руслан, я тебе желаю хорошо провести время на даче, но, разумеется, без подарка я тебя не оставляю, ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Ура! Вот теперь можно радоваться! Да!
2: Ура!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
3: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
4: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина. Делу время, потихий час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсии, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
7: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Открыт набор на 2026 год в ростовский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий Академия ТОП. Только современные программы: компьютерная графика и дизайн, цифровой маркетинг, программирование, кибербезопасность, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Обучение на базе 9 и 11 классов без ОГЭ и ЕГЭ. Отсрочка от армии, госдиплом, успей забронировать обучение. Звони 310-0405. IT-колледж Академия ТОП. 6+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт. Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соус с доставкой в удобное время.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
8: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном», получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
9: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
10: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
11: Ну плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
12: Акошкина.
13: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
14: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 ровно 55 66.
15: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Сейчас в Ростове плюс 30 градусов и ясно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного дня.
1: Реклама. Братишка, сегодня я так тебе скажу, счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на Страны Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», брат, расслабься и почувствуй себя счастливым.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Радуйте, Еста. Ну, на самом деле, очень приятно. Для вас, как говорится, нидерландский диджей всегда место найдется, уважаемый Тейсе Вервеста. Да, именно так Тиеста стоит обращаться официально. Тейсе Вервеста. Ну, слушайте, если бы он не взял себе псевдоним, тоже был бы неплохой вариант. Угу. Очень громко. Круто звучит. Тейсе Вервеста. Да, прикольненько. Ну, а вот как у нас звучит вечер, промежуток с 18 до 20, давайте так на всякий случай напомню, если забыли. Запоминайте, на всякий случай.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: футбольный гимн. Мне кажется, это был бы самый необычный гимн, который мы слышали. Ну, в хорошем смысле этого слова. Кстати, о футболе. Аргентина тут на днях вырвалась в четвертьфинал, обыграв сборную Египта. Счет 3-2, напомню. Теперь впереди матч с командой Швейцарии. Но, если честно, я беспокоюсь больше не за футболистов, а за аргентинского комментатора, который на последней игре чуть не сорвал голос. Зовут этого человека потрясающего, позитивного Пабло Хиральд. Настолько он популярен в социальных сетях сейчас стал. Ну, вы только послушайте, как он проживает каждую минуту, каждую секунду матча. Делает это он весьма эмоционально. Да, дорогой Пабло, ты, пожалуйста, береги себя, потому что голос еще может пригодиться. Он понадобится тебе обязательно, так ты занимаешься именно этим, комментируешь матчи. Аргентина будет играть против Швейцарии. Да, главное, чтобы Пабло вышел на работу.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса, ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения. Лето становится громче вместе с Папа Пап. 10 июля – зажигательная вечеринка с диджеем. 11 июля – на сцене кавер-группа «Хулиганы». Любимые хиты, живой звук и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сбор гостей в 22.00. Не забывай, прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в Папа Пап. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столик. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. Телефон рекламной службы «Радио ДФ».

0: Что, как вы понимаете, сделал я это не случайно, а все потому, что у каждого есть возможность поиграть прямо сейчас и получить подарки. Пора принимать участие в квизе. Именно эта игрушка у нас ожидается впереди, поэтому еще раз давайте напомним номер, который вы должны набрать прямо сейчас, если у вас огромное желание принять в нем участие. 8-495-956-1012. Набирайте, желаю вам удачи.
1: Реклама. Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Мам, а почему трава зеленая?
6: Откуда берется гром?
7: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям на все.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка
5: on DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: из Москвы, у которой сейчас полный бак, как она мне уже призналась. Ира, да, я тебя поздравляю с тем, что бензин все-таки у тебя есть. Да, куда держишь путь, куда едешь?
1: Ой, еду в магазин.
0: Большой магазин. Понятно.
1: Да. Пополнять запасы продуктов.
0: Видимо, будут очень большие покупки. Много всего приятного, хорошего. Сейчас, в принципе, мы тоже будем заниматься с тобой полезным и хорошим делом. Квиз, я тебе вопросы, ты на них ответы, потом посчитаем количество правильных ответов. Соответственно, в пятницу, завтра уже будем подводить итоги. Вполне возможно, именно ты, Ирочка, станешь у нас лучшей. Хочется в это верить. Ох, давай на это надеяться, ладно?
1: Да.
0: Итак, сегодня у нас 9 июля, четверг, у нас есть ровно одна минута, и она начинается прямо сейчас. Поехали! 9 июля, день большого тенниса. Как называется спортивный инвентарь, который используют теннисисты для подачи мяча сопернику?
1: Ракетка.
0: Ракетка – это правильный ответ. В каком районе Лондона проводится ежегодный турнир большого шлема? Как называется этот район?
1: Уимблдон.
0: Да, совершенно верно, правильно. Как зовут российскую теннисистку, жену испанского певца Энрике Иглесиаса? Мария Шарапова или Анна Курникова? Это неправильный ответ, правильный ответ – Анна Курникова. День рождения отмечает российский актер театра и кино. А вот какой именно, угадай по фрагменту. Внимание, сюда, послушай.
2: И правда не волшебники. И что теперь делать будем?
1: Дюжев,
0: молодец. Какое имя было у бандита, которого Дмитрий Дюжев сыграл в фильме «Жмурки»? Саймон или Сильвестр?
1: Саймон,
0: да. День моды отмечается сегодня. Как называется магазин, где продают стильную одежду небольшими коллекциями? Слово на букву «Б».
1: Бутик.
0: Да. Какой предмет одежды очень часто носят дома для спорта? Это такая разновидность толстовки, но только с капюшоном.
1: Худи,
0: верно. Переходим к следующему вопросу. Вопрос по номерам 8. Вопросы школьной программы. Как называется дробь, у которой числитель меньше знаменателя?
1: Простая. Обыкновенная.
0: Правильная. Так она называется на самом деле.
1: Ну ладно, запомню.
0: Ну слушай, простая, обыкновенная. И туда, и сюда, и сюда, и сюда, и туда, и туда, и туда. Ну, все-таки успели ответить на 8 вопросов. Давай почитаем количество правильных ответов. Юрочка, ты прям меня порадовала. Ракетка принимается, Уимблдон принимается. Анна Курникова тут немножко ошиблась, потому что ты поставила на Марию Шарапову. Дмитрий Дюжев угадала. Саймон, да, бутик, да, толстовка, худи. Это 6-й правильный ответ. И вот с правильной дробью у нас небольшие проблемки. 6 правильных ответов. Это очень хорошая заявка. Это пока лучший результат. Завтра я тебе обязательно перезвоню, будем подводить итоги квиза, и вполне возможно, тебя уже никто не сможет опередить. А может быть, найдется тот самый человек. Но завтра все узнаем. А пока, Ирочка, приятно. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио Дефа. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И на всю страну, на весь город Москва, как можно громче давай. Слово квиз, чтобы всех бодрить. На счет 3. 1, 2, 3. Ира.

0: в этот момент я всячески пытаюсь себя все-таки остановить и не петь, чтобы, собственно, вас пожалеть. Да, это мод by India и трек по названием Шаде, который очень хорошо, мне кажется, вписался в это лето, лето 2026. Я, Тимур Белов, прощаюсь с вами до завтра. Оставайтесь с нами, это Радио FM. Включи тусовку, сделайте это вместе с нами и вместе с друзьями, и вместе с коллективом, и вместе с начальником. Почему бы и нет?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса, ясно. По данным Яндекс Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 33 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высота Римстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высота Римстрой».
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина!
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы. И самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люк с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
8: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
0: DFM.
1: Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.
9: Прикину худи, прыгну в M5, на всю.
8: Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
11: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
4: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
1: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
2: О, пани.
1: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы вам

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
3: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
2: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации правил, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте автодрома. 0+.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УКРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
1: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Главную тройку прошлой недели открывал трек Body Talk. Это Алиф Абан и Рене Миллер.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Pocha Good The Man.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели снова стал трек Don't Wanna Go Home. Это Медуза и Henry Camomile.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
0: Right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Реклама.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев.
5: Звери. Натапай больше всех на этой неделе.
4: И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
6: Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Зачем Мальдивы, если есть Аквавилладж – World House Resort and Spa? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках. 0+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
3: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг!
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: DFM. Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
9: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
11: Окошкина!
12: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Велки Поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Ракетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора?
3: Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
3: РДС Open в Санкт-Петербурге при поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля Гараж Фест. Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте Автодрома. 0+.
4: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
3: Категория 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

Здравствуйте, мои яхонтовые, здравствуйте, мои бриллиантовые, мои луналикие, солнцеподобные, здравствуйте! Начинается Party Time здесь на DFM в городе Ростове-на-Дону. Всем доброго вечерочка, да еще и доброго денечка. Вот такое у нас непонятное ощущение, где-то еще день, а где-то уже вечер. В общем, мы вот в таком состоянии подвешенном находимся, но это нам не мешает абсолютно танцевать и делать телодвижения разные прекрасные. Ну что, будем постепенно приходить в режим завершения дня трудового, но помнить, что еще работочка продолжается. А вместе с Party Time, конечно, это круто, это весело, это танцевально, это задорно, ну и очень даже с душой, между прочим. Конечно, твои сообщения продолжаем принимать на наш замечательный мессенджер Макс, +7 918 590 0469, +7 918 590 0469. Так что не стесняйся, уже можешь забрасывать свои послания. Друзья мои, 39-й день лета, как вам, а? Ощущения, +36 градусов, зафиксировано в городе Ростове-на-Дону, ну и это, между прочим, только в тени, потому что на солнышке гораздо-гораздо теплее. Ха-ха. Но зато один есть плюс, гораздо меньше стали пробки в Ростове-на-Дону. Да, ну, так как дефицит бензина, автобусы пока что движутся, это хорошо, автотранспорт некоторые решили оставлять уже дома и двигаться непосредственно на общественном транспорте. Даже у нас некоторые коллеги познали, что такое электричка. Вот, велосипед, электричка, такое интересное комбо. Вот такие наши коллеги непредсказуемые. Но у некоторых еще продолжают надеяться, что бензин все-таки можно заполучить, поэтому стоят в очереди. Ребятки, все, кто сейчас в очередях на бензозаправочках, вам большущий бензиновый привет. Зовут меня Максим Громов, и я начинаю Party Time. Сегодня у нас, как я говорил, 39-й день лета. Сегодня 9 июля года 2026. Четверг, ребятки. Четверг, а это значит, что завтра уже все. Завтра уже пятница, и добро пожаловать в уикенд. Выходные дни, их будет целых два дня, где можно будет отдыхать и веселиться. Но синоптики нам, собственно, решили немножко подиспортить настроение, потому что якобы погода может так повернуться совсем другой стороной и проверить нас на прочность, да не только нас, всю Ростовскую область, между прочим, потому что синоптики обещают, что будет, уже дают нам понять, что... Возможно, штормовое предупреждение, что ливни и грозы с градом обрушатся на наш регион в ближайшие часы. Но хочется верить в то, что синоптики иногда обижаются они постоянно и ошибаются тоже. Не очень хочется дождя, ну, конечно, может быть, немножко, чуть-чуть, но не так, чтобы прямо уж все плавали и все плавало. Нет, так не нужно, так нам не надо. Ну что, давайте уж только позитивным, давайте о хорошем, поэтому очередная порция своих посланий, я вижу, что уже поднабежала, поэтому уже скоро она будет озвучена. Зовут меня Макс Громов, всем желаю доброго вечера, давайте уже добрый вечер уже переходить, да, добрый вечер, ребятушки, здравствуйте, начинаем Party Time здесь, в городе Ростове-на-Дону.

Здорово, Макс, поздравь меня за правило «Полный бак», надеюсь, хватит до моря, написала Юляшка. Юляшка, я честно тебя поздравляю, «Полный бак» — это вообще, это просто непередаваемое ощущение, это буквально оргазм, да, бензиновый. Слушай, ну, на самом деле, главное, чтобы хватило и туда, и обратно. Надеюсь, на обратном пути тоже тебе так свезет, и ты станешь счастливой обладательницей снова полного бака бензина. А так, ну, от всей души тебя поздравляем, молодчиночка. Дальше продолжим. Передайте, пожалуйста, привет в город Азов. Хочу пожелать хорошего дня водителю такси Станиславу на Toyota Corolla с госномером Ольга 131. Александр, Ольга, всем хорошего дня. Вот так вот Натусик была на связи. Натусик, ну я тоже присоединяюсь к привету всему городу Азову. Недавно побывал в этом городе прекрасном. Не часто получается, но все-таки удалось побывать в городе Азове. Преображается, конечно. Появились огромное количество светофоров, пешеходных переходов. Где-то заасфальтировали, где-то все-таки забыли или просто не хотят асфальтировать. Ну, на самом деле классно. Азов преображается. Много новых домов было построено в Азове. В общем, круто. Азову большущий-пребольшущий приветище. А что у нас дальше по списку? Огромный привет Максиму, самому лучшему комбайнеру. Красава. Ну хорошо, красава, комбайнер Максим. Тезка, здорово тебе, приветище. Так, пожалуйста, передайте привет Женечке, без подписи. Женечке, тебе тоже большущий привет. Ну кто это пожелал? Ну давай, пускай это буду я, хорошо. Тебе от меня большущий, Женечка или она, и он неизвестно, как всегда. Так, что у нас еще? Так, передайте, пожалуйста, привет мамочке Елене. Я ее очень сильно люблю. Тоже, к сожалению, без подписи. Ну, давайте еще один финальненький. Хочу передать привет и поздравления нашей семье, потому что именно сегодня исполнилось ровно 10 лет, как мы соединили себя узами любви. Ах! Ну, к сожалению, о семье Смирновых. Семья Смирновых! Мы вас от всей души поздравляем. Вы соединили себя узами любви именно в этот день и 10 лет назад. Ну, я вас поздравляю. Горько, ребятушки! Горько!

0: Итак, внимание, внимание, уважаемые выпускники 9 и 11 классов, идет набор на 2026 год в ростовский филиал Московского международного колледжа цифровых технологий «Академия ТОП». Без ОГЭ и ЕГЭ, только современные профессии, компьютерная графика и дизайн, цифровой маркетинг, программирование, кибербезопасность, специалист по искусственному интеллекту и цифровой юрист. Успей забронировать обучение, звони прямо сейчас по телефону 210-04-05. 210-04-05. IT-академия. IT-колледж Академия ТОП. Ну, напомню, что информация для лиц старше 6 лет.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Реклама. Новый кроссовер Джейко J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым Джейко J6 в дилерских центрах Триа Моторс. Деватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. Джейко J6. Ваше новое путешествие начинается в Триа Моторс.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» в «Волд Хаус Резорт энд Спа»? 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 87 92. Ждем вас в ярких купальниках.
5: Ну и плюс. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Лето становится громче вместе с «Папа-пап». 10 июля – зажигательная вечеринка с диджеем. 11 июля – на сцене кавер-группа «Хулиганы». Любимые хиты, живой звук и атмосфера, в которую хочется возвращаться снова и снова. Сбор гостей в 22.00. Не забывай, прямые трансляции матчей чемпионата мира по футболу в «Папа-пап». «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столик. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
8: Ну что, решаем, у кого вечером соберемся? А давайте у Сурена. У него большие кресла-мешки от чудо-кресла. Места хватит всем и отдохнем по полной. Чудо-кресло. Непромокаемые кресла-мешки для улицы и дачи. Магазин в Ростове на улице Страны Советов 3.
9: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: DFM. Party time. On DFM. Come on.

Party Time продолжается. Ну и вот сообщения, которые уже успели поднабежать на наш замечательный мессенджер Макса. Плюс 7-918, конечно. Что-то я уже тоже начал притормаживать под жары. Жара такая, да. Ну что, нужно взбодриться. Итак, наш мессенджер Макса. Плюс 7-918-590-0469. Плюс 7-918-590-0469. И вот они, месседжи. Макса, привет. Поздравь, пожалуйста, тещу Ольгу Ивановну с днем тещ. Написал Серега. Конечно, Серега. Ольгу Ивановну поздравляем с днем тещ, потому что именно сегодня между Международный день тещи. Да, я, кажется, тоже решил залезть в интернет, проверить это. На самом деле все правильно, все верно. Так что поздравляем всех тещ с их профессиональным праздником. От всей души дальше двигаемся. Хочу передать огромный привет моей кумушке дорогой. Юленька ее зовут. Слушаю классную музыку на ваших волнах. А также привет ребятам, которые работают со мной на складе. Так что вам большой привет. Как зовут отправителя, мы, к сожалению, не узнали, потому что он не подписался. Но зато кумушке Юльке достается большущий привет и всем ребятам, кто работает на складе вот в такую жаркую погоду. Ребятки, вам вот прохладительные волны направляют через радиоприемники, поэтому держите это все специально для вас. Так, определяю привет всем городам Ростовской области. Я вас люблю. Максимка написал. Тезкам, тебе тоже большущий привет. Здравствуйте, здравствуйте. У нашей семьи сегодня годовщина. У нашей семьи сегодня общий выход. Здравствуйте. У нашей семьи сегодня общий выходной. Вот так вот, общий причем. Передайте, пожалуйста, привет любимой супруге Настюшке, также нашей маме Оле и нашей гостье Дане. Большущий привет. Вот так. Алексей был на связи. А с чем связан у вас такой общий выходной, когда вы все дома? Ну как же так же? А поработать, а немножечко потрудиться, а вы все дома. Сейчас, наверное, мяско жарите, да? Или запекаете? Или наоборот, вообще в басике, да с напитками-то прохладительными. Ой, красотища. Ой, ладно, помечтали, хватит. Поздравьте, пожалуйста, с днем, так, с прошедшим днем семьи, любви и верности Валентину. Так, Валентину. И все, и только одну Валентину. Валентина, ну мы вас поздравляем с днем любви, семьи, верности. Он был вчера, но ничего страшного, мы вас поздравляем. Макс, пожалуйста, передай привет Татьянке, исполнение всех ее желаний, потому что сегодня у нее день рождения. Татьянка, поздравляем тебя с днем рождения. Обязательно, чтобы все желания не то что сбывались, они просто, ты их не успевала загадывать, они сразу же сбывались. Вот только подумала, а уже оп, и все готово. И чтобы все было классно у тебя. Не скучай, дорогая. Так, поздравьте, пожалуйста... Так, Дениску Щенева, он стал папой, написала Валентинка. Валентинка, ну поздравляем Дениса Щевелева. Денис, ну ты в курсе вообще, что он стал папой? Дениска, ну поздравляем тебя, теперь ты папка, красава. С днем рождения меня, чтобы у меня все было, и мне за это ничего не было. Паук написал, паук, ну поздравляем тебя с днем рождения. Здоровья тебе, паучара, крепчайшего. Ой, класс. Классно. Party Time продолжается. Напомню, наш замечательный WhatsApp плюс 7. WhatsApp, все. Мессенджер Макс наш. Мессенджер Макса плюс 7-918-590-04-69. Мессенджер Макс ждет твоих посланий.

А мы продолжаем поздравлять себя уже с прошедшим праздником, днем семьи, любви и верности. Видно, только сейчас люди начали приходить в себя. И, собственно, Алекс написала: поздравляю свою любимую жену Викторию и своего сына Артема с днем семьи, любви и верности. А также поздравляю папу Сашу и маму Иру, с которыми мы совместно провели прекрасное время в замечательном городе Ростове-на-Дону. Сейчас находимся в пути назад, обратно к себе, так понимаю, что к себе в город, да? Спасибо DFM за хорошее настроение и отличную компанию. Ох, Алекс, ну вам тоже, пожалуйста, конечно, спасибо, что были с нами. Молодцы, провели время в Ростове, да, с родителями. Ну, вообще, это было классно, да? Привет, привет, привет вам, большущей и легкой дороги. Передаю привет папе и поздравляю его с днем рождения. Хочу пожелать ему, так, чтобы его вино и другие крепкие напитки нашли своих почитателей. Вот. Константин, интересное, конечно, сообщение. Прям заинтриговали. Ладно. Привет, Дим. Привет, приветулики. Максиму Волынец. Или Волынец, да, от жены. Макс Волынец, тебе большущий привет от супруги. А супругу зовут, между прочим, Вера. Если кто не знал. Так, привет. Привет, привет, привет. Поздравьте всех, да, что ж такое, с днем семьи, любви и верности, ребятки, но это же день уже прошел, он же был уже, что ж вы так с опозданием, ну, конечно, поздравляем. Большущий привет маме и папе, а также брату Артему. Макс, тебе приветище, написал Роман. Ромка, тебе тоже большой привет. Пожалуйста, передайте привет и поздравления с днем рождения, вот так, в город Батайска, прекрасного мужа и папу Марченко Геннадьевна. Надя, от всей семьи желаем ему здоровья, счастья и, конечно же, успехов во всех начинаниях. Мы его очень сильно любим. Спасибо большое, Макс. Да, пожалуйста, Наталья, конечно, тоже присоединяемся к поздравлениям. Поздравляем вашего именинничка с Новым годом. Привет всему, так, Ростову направляется. И, конечно же, тебе, Макс. Классное радио. С вами часы на работе летят быстрее и веселее. Женечка написала из аптеки. Женечка, вам в аптеку тоже большущий-пребольшущий привет. Ха-ха, аптечный такой. Хочу передать привет замечательным девушкам. И обе девушки с именем Элечка, да? Элечки, Элечки, Элечки, Элечки. Прям как размер одежды. Элечки, Элечка. В общем, Элечки, вы красотки. Вас обожает Марина. И в этом активно признается в эфире DFM. Классно. Так, всем доброго дня, написал Александр. Слушаю вас. Спасибо, Александр. Спасибо, что выбрали нашу волну, что вы с нами. Спасибо, что вы нас слушаете. И тем более, что об этом нам прям взяли, да и написали. Красавец. Доброго вечера. Пожалуйста, передайте привет. Так, всему... Ух ты. Здесь какая-то аббревиатура. Ну, если... Так, короче... Теплоэнерго, вот что-то там такое, я так могу расшифровать, с пожеланиями, чтобы быстрее заканчивался рабочий день, и мы переходили в режим отдыха, написал Александр. Александр, в режим отдыха уже можно постепенно переходить, потому что завершается день трудовой, но тем более, что мы снабжаем тебя такими классными музыкальными композициями здесь на Party Time, на DFM в городе Ростове-на-Дону, и, собственно, на данный момент это не исключение, потому что будет нетленный просто хитяра для тебя здесь, ловим.

Crazy night, intense.

0: Сейчас в Ростове плюс 34 градуса и переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
1: От топота его копыт пыль по полю летит. Макс Громов на DFM.

0: все-таки веселые, дружные, танцевальные. Мы будем завершать этот час в пати тайму здесь на DFM. Ну и, конечно, финальные послания, пролетающие к нам в WhatsApp.
1: Да что, что ж такое WhatsApp? Messenger Max. Что такое?
0: А, да, так, всем, так, здрасте. Пожалуйста, передайте привет моей мамочке Гореевой Ирине Георгиевне. Я очень сильно ее люблю и очень хочу, чтобы она улыбнулась. Ирина Георгиевна, улыбнитесь, пожалуйста. Дочка Маргарита очень этого желает, очень ждет, поэтому, ну, зачем же заставлять ребенка ждать? Ну, зачем? Не надо. А, так, дальше, привет, Дишечка, здравствуйте. Так, хотим передать привет нашим соседям в магазин «Радуга». Ребята, не грустите, и побольше вам улыбок, улыбки у меня теперь уже. Мне нужно срочно выходной. Больше улыбок вам, ребятушки. Да. Так, что у нас еще есть? Так, хочу передать привет любимой тете Люде и пожелать ей хорошего и продуктивного вечера и ее маленькому, но дружному офису. Это написал ее племяш Руслан. Так, Руслан, тебе тоже большущий приветище. Я думаю, что у тети Люды все получится, все свершится. Макс, пожалуйста, передай привет моей подруге Галочке. Леночка была на связи. Галочка, вам от Леночки большущий-пребольшущий приветище! Классно. Так, а что у нас еще есть? Самое танцевальное, самое зажигательное, самое солнечное из солнечных передает привет своим соседнему кабинету, своим соседям Леночке, а именно если так конкретно, то Леночке Викторовне. Спасибо за кофе, хорошего вам вечера, Леночка Викторовна. Вот Наталья была на связи. Зашибенно. Так, передайте, пожалуйста, огромный привет моей подружке Леночке Мамаевой. Спасибо ей за горячий привет. Я так понимаю, что Леночка Мамаева тоже прислала вам привет, да, сегодня? Это была Галина на связи. Ну да ладно, что, а лаверды прилетела нормальненько. Так, передайте, пожалуйста, привет любимому и дорогому племяннику Руслану от самой лучшей тети Люды на свете. Ха-ха-ха. Всем хорошего вечера, настроение супер. Ребятки, вот на этой, наверное, позитивной ночи мы, собственно, ночью, да что ж, все, да-да-да-да-да, все, улыбки, носи. В общем, на этой позитивной ноте мы и будем завершать наш пати-тайм. Всем желаю приятной дороги домой, надеюсь, что она произойдет у вас без пробок, под кондиционерчиком. Ну, а вечер, конечно же, может быть, возле водоема, или бассейна, или с прохладительными напитками. В общем, чтобы все у вас было зашибенно. Но главное, не забывайте, чтобы вместе с вами всегда был DFM. Ну, а здесь был Громов, DFM, Ростов-на-Дону. Всем любви и бобра. Пока!

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: все ближе мы становимся к выходным. У нас сегодня четверг, 9 июля. Праздники, события, вот это все. Смотрим. Сегодня отмечается день моды, так что если любите красоваться, что ж, вот, поздравляем вас. Сегодня день тенниса также, если много поели, говорят, это очень помогает. Еще сегодня отмечается день земляники. Вкусно, но дорого, к сожалению. А еще сегодня день веры в единорогов. Но это уже что-то за гранью реальности. Ну, так же, как и дешевая земляника, так что все сходится. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Новый час и еще одна возможность выиграть подарок. Чуть попозже расскажу, какая тема. Ждем вместе и двигаемся дальше слушать музыку.
1: Реклама.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
9: АО «Альфа-банк» 6+.
10: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: сейчас в Ростове плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь, ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет.
6: Тогда включаю.
8: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
10: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Озон Фрэш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соус с доставкой в удобное время.
13: ООО «Интернет-решение», 120-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741, 16+.
14: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
15: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
16: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
17: Окошкина.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
2: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
3: Я уснул.
2: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
3: Это может передается воздушно-капельным путем.
2: Не спать.
1: И позволят вам стать кем угодно.
4: Я почтальон Печкин.
2: Это все, о чем ты мечтал. Ладно, договорились.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Синоптики летом обещают до 30, а ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
8: О, пани.
7: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
9: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
10: Только 2? О, как раз еще и самоката привезли.
11: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Конфеты.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от ТАО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: И снова нашей щедрости нет предела. Ну, по крайней мере, один подарок точно кому-нибудь отдадим. Прямо сейчас это и сделаем. У нас была тема этого часа. Ситуация, когда вы случайно что-то рассказали, и это действительно имело последствия. Деликатная тема. Посмотрим, что вы прислали. Привет, я однажды проговорил с начальнику, что быстро разбираюсь с отчетами. Теперь все, они на мне. Зачем я тогда об этом сказал? Да уж, надеюсь, повысили зарплату. Еще пишет Игорь, рассказал друзьям, что умею жарить шашлык. Теперь только я этим и занимаюсь. Ни одни майские без меня не проходят. Слушай, ну зато тебя всегда приглашают. Привет, DFM. Как-то по секрету рассказал о своей зарплате на работе. А, об этом нельзя рассказывать вроде как. В итоге переругался с начальником, потому что коллега пожаловался, тоже захотел себе повышение. Он все проболтался, так и ушел с той работы. Теперь все храню в тайне. Еще пишет Света. Ляпнула подруге, что очень люблю комнатные растения. Теперь она мне их постоянно дарит. Честно говоря, не знаю, зачем сказала, но теперь действительно люблю. И еще Артем нам пишет. Как-то назвал свою девушку именем ее подруги. Сначала вроде ничего не было. Потом пошли проверки и долгие доказательства, что у нас с ней ничего не было. И не было так на самом деле. В итоге поверила, надеюсь. И теперь стараюсь называть ее только ее собственным именем. Да уж. Будь добр, делай так и дальше. Что ж, узнаем, кто получит подарок. И в этот раз он достается человеку, который вот рассказал про то, что проговорился о своей зарплате. Мои поздравления, тебе достается наш подарок. Сразу говорю, можешь всем об этом рассказывать. Друзья, я же хочу сказать о том, что у нас очень много таких возможностей выиграть подарки. Так что тоже пытайтесь, и вам рано или поздно однозначно повезет.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Кинезис».
5: Делу время, потехе час. Часовые прогулки по Дону ежедневно с 9 утра и до поздней ночи на комфортабельных теплоходах. Аудиоэкскурсия, кафе-бар, фотограф и зажигательная музыка ждут вас на борту. Дети до 6 лет включительно катаются бесплатно. Билеты в кассах на набережной, причалы 19, 20, 21 и 23. Незабываемый отдых на реке, правый берег Дона, набережная Ростова. Телефон 3-226-226-0+.
6: Царапины и вмятины на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит, как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
7: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
8: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8-938-100-55-66.
9: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
10: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море. Аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Теперь у нас
7: Новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Привет, друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все, я тоже жду солнца больше дождя и тоже не люблю долго сидеть в очереди. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, на календаре 9 июля 2026 года, это четверг, друзья, между прочим. И сегодня у нас какие праздники можно еще отметить? День земляники, день фантазии и юмора, день веры в единорогов. Также сегодня у нас день тенниса. Теннис большой – это хорошо, из классики. День моды, день сахарного печенья. Еще не кладите все яйца в один омлет. Оказывается, есть и такой праздник. Давид земляничник. Вот, напоминает нам о том, что земляника пошла и уже скоро может пройти. Поэтому, в общем-то, можно еще поискать где-нибудь. Так, какую же тему мы сегодня решили с вами, друзья, обсудить? Ну, вот она звучит так. Какую первую привычку из родительского дома вы убрали, когда начали жить самостоятельно? Вот совсем отказались от нее, например. Я могу первое начать. Во-первых, генеральная уборка по выходным. Так, как будто сейчас Елена Летучая приедет, понимаете, вот до такой степени. И держать лучшую посуду только для гостей. Вот ни в коем случае. Я считаю, что если вы купили эти дорогие тарелки, вы должны из них в первую очередь есть.
2: Правильно. Хранить еду в холодильнике, в контейнерах. Я избавился от этой привычки. Все.
1: Серьезно?
2: В кастрюльках, в сковородочке. Прекрасно себя чувствуют. И если что, доедается сразу, опять же, меньше мыть посуды.
1: А я, наверное, все-таки вот здесь... У меня не было такого в родительском доме. Это приобретенное. Обязательно перекладывать все в тарелочки и сверху пленочкой.
2: Вот. У меня тоже такое было, и я от этого избавился.
1: Ну, экономия времени и ресурсов, как минимум.
2: Ну, и, кстати говоря, вот у нас было в доме принято, в детстве, готовить на несколько дней. Я, конечно, понимаю, что это, мама на работе, понятно, там, готовит на несколько дней. Мы сейчас готовим только вот на ужин или на обед. Все из-под ножа сразу улетает, и никаких запасов в холодильнике.
1: Ну, что, друзья, мы надеемся на запас ваших сообщений, которые вы, если хотите получить нашу суперкрутую фирменную кружку DFM, можете присылать куда?
2: В группу Радио DFM ВКонтакте и прямой номер для сообщений 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейдин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: А поехали всей семьей.
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
12: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б. ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
0: Right now. А теперь тусовка.
13: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, давайте, друзья, прямо сейчас расскажем, что нас ожидает в 24-й лунный день, по мнению астрологов, что нельзя делать в этот достаточно сильный, кстати, энергетический день. Быть пассивным и ленивым, застой мощной энергии может разрушить вас изнутри, суетиться и размениваться по мелочам, грустить и предаваться унынию. Ни в коем случае нельзя оскорблять жизнеутверждающую силу этого дня. Пускай дела на самотек, стихия требует твердой руки и контроля, избегать физической близости, если к ней тянет душа и тело. Подавление энергии чревато застоем. В том числе, кстати, и ментального уровня. 24-й лунный день, собственно, запрещает нам какие-то моменты. Вот. Но есть и те моменты, которые разрешены. И наоборот, даже поощряются. Например, начинать строительство, ремонт или перестановку мебели. Любые действия с материей сегодня успешны. Работать с землей, садом, с огородом. Закладывать фундамент новых больших проектов. Заниматься какими-то историиями с мелкой моторикой связанными, то есть ручные. Вот ручной труд очень хорошо поощряется. Мириться и прощать. Великодушие сегодня свойственно сильным духом. Укреплять родовые связи, собирать семью за одним столом. Но даже если у вас нет такой возможности сегодня, обязательно позвоните своим близким, родственникам. Скажите им добрые слова. И это очень поощряется Вселенной сегодня. Также желание в этот период очень хорошо просить. Вот, загадывать. Утренний там какой-то ритуал. Ну, утро уже закончилось. Вечером можно спать, ложиться вот с этой мыслью, например, о том, чего вы хотите. Как-то формулировать эти желания в этот период особенно продуктивно. Ну, и в этот день каждый может стать строителем своей судьбы. Если до этого вы чувствовали слабость, то сегодня можете ощутить прилив живительной мощи. Ну, в общем, используйте этот момент, чтобы заложить фундамент будущих побед.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Какую первую привычку из родительского дома вы убрали, когда стали жить самостоятельно?
1: Тут, конечно, пишут, первым делом перестали гладить, потому что глажка — это просто отвратительная история. Особенно перестали гладить постельное белье и прочее-прочее, потому что утомляет. Если честно. Что еще есть?
2: Ирина пишет. Сразу стала выбрасывать все стеклянные банки из разных продуктов. И использованный чайный пакетик в мусор тут же. Никакого повторного использования.
1: Перестала хранить пакеты с пакетами, потому что это занимает огромное количество места. Я поняла, что, в общем-то, без этого совершенно спокойно могу жить. Даже прикупила себе модный шопер. Mm-hmm. Вот, и теперь, как нормальный человек, с авоськой иду в магазин. Еще здесь, значит, понятно, про уборку пишут, что перестала мыть окна самостоятельно. Просто нанимаю человека раз в полгода и делают это за меня. Вообще перестал заправлять кровать. А зачем? Если потом ее снова нужно расправлять. И потом, кстати, я тут где-то прочитала, вообще всегда нам казалось, что нужно заправлять кровать. А потом врачи стали говорить, что это вредно. Потому что если вы заправляете кровать, оказывается, там размножаются пылевые клещи.
2: Там тепло, вот. Уютно, хорошо.
1: Да, и если вы не будете этого делать, здоровее станете. Представляете, как классно, что есть вещи, которые действительно можно не делать, хотя как бы надо. И это еще и круче на самом деле. Вот если бы они сказали, например, нам торт перед сном, это вообще идеально. Будете только здоровее. Это примерно из этой категории, мне кажется. То есть то, что казалось бы невозможным, становится возможным. Еще, в отличие от родителей, я не вешаю сумки на велотренажер, а использую его по назначению. Что до сих пор, кстати, их удивляет, потому что они и скинули мне этот велотренажер, чтобы он у них дома не стоял и не валялся. А я каждый день кручу колеса.
2: Ну, хоть кто-то. Молодец. Покрутить теперь, хотел сказать, диско телефона, хотя уже его давно нет. В общем, потыкайте в кнопочки, наберите наш номер 8 495 956

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаете об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение абсолютной мечты, авангардного дизайна и актуальных технологий. Познакомьтесь с Амода и протестируйте на дорогах Ростова в дилерских центрах Триа Моторс, Доватора 259 и Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в Триа.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 128-739-24-4741, 16+.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай на электричке. Станция напротив парка.
4: Высота Ремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высота Ремстрой. Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
0: Новости. В эфире выгодные новости от «Биг Авто». И сегодня с важным летним выпуском. До 15 июля во всех 14 сервисах действует бесплатная диагностика кондиционера. Если в машине стало не так прохладно, как раньше, самое время проверить систему автокондиционера. Без лишних страшилок и навязанных ремонтов. «Биг Авто» – автосервис, которому доверяют.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка, проверяем интуицию нашего слушателя. Кто с нами?
2: Роман, город Москва. Роман, привет.
3: Привет, привет.
1: Роман, ну скажите честно, вам тоже надоел дождь уже, да?
3: Да нет, прекрасная погода, не жарко, немного сыро.
1: Сыровато.
2: Оптимист, Роман,
1: зато молодец. Грибы пойдут, правильно? Вот, во всем надо искать плюсы. Так, ну что, давайте прямо сейчас да или нет, максимально не задумываясь, на старт, внимание, поехали. Правда, что в Андорре бесплатная почтовая связь?
3: Да.
1: Правда, что опоссумы вынашивают детенышей в сумочке?
3: Да.
1: Правда, что в страусином яйце всегда несколько желтков?
3: Нет.
1: Правда, что на одной из купюр Мадагаскара изображена лягушка?
3: Нет.
1: Правда, что Пахмелус – это название греческого курорта с минеральными источниками?
3: Нет.
1: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же получилось. Let's go.
0: Ваш уровень интуиции равен 4.
1: Роман. Одна единственная ошибка. Да. Единственная. Как вы думаете, Роман, где? Вот прям даже интересно, интуитивно. Вы почувствовали,
3: что ваш...
1: Серьезно?
2: Роман, идите, купите лотерейный билетик, что сегодня.
1: Да, да, вот именно в лягушке вы ошиблись, все остальное было просто четенько. Правда, что в Андорре бесплатная почтовая связь, да. Правда, что опоссумы вынашивают детенышей в сумочке, да. Правда, что в страусином яйце всегда несколько желтков, нет. Правда, что на одной из купюр Мадагаскара изображена лягушка, да. И правда, что Пахмелус – это название греческого курорта с минеральными источниками, это, конечно, нет. Давайте аплодируем.
2: Роман. Под аплодисменты вручаем нашу фирменную кружку от Радио ДФМ.
1: И, конечно, самое ценное, что есть у нас, это 10 секунд эфирного времени. На все привет и поздравления.
3: Передаю огромный привет, конечно же, вам, DFM, ведущим данной рубрики. Конечно же, это разбудильником на DFM. За ними сюда и пришел. Ну и всем нам, кто едет в этой пробке в Москве.

0: праздников недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
1: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
0: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100%!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
9: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
10: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
11: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
12: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
13: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
15: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
16: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
17: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
18: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: уже когда начали жить самостоятельно. Стала оставлять в раковине посуду на всю ночь, если не хочется мыть. А раньше никак нельзя было нервничать перед праздниками и портить настроение этим друг другу. Не доедаю, если не хочу. Купить кучу тряпок в рулоне и выкидывать сразу, как надо, да, после использования, а не стирать кучу раз. Ничего не складировать на балконе и под ванной. Я также смотрю, что по субботам у многих уборка была, а теперь время отдыха действительно освободилось что-то. Вообще не приглашаю гостей к себе домой, мой дом, моя крепость. Боятся, приходя домой. Боятся, когда кто-то приходит домой. Ну, видимо. Косячишь, но уже не паришься. Не лить литр масла в еду, убираться, когда хочу, и силы есть, а не за 10 часов до Нового года. Закрывать дверь, когда... Ну, в общем, теперь человек делает все свои дела с открытой дверью. Видимо, пока еще живет один, без жены. И что еще?
1: Я убрал привычку ходить на цыпочках, когда кто-то спит. Раньше был запрет. Если папочка уснул, то все ведут себя тихо. Перестал застилать кровать сразу после пробуждения. Это очень популярный сегодня ответ. И отказался от привычки экономить на мелочах в ущерб себе.
0: Если не хочу есть суп, например, есть не буду. Вообще даже покупать не буду, уж тем более варить. А в детстве считалось, что если ты раз в сутки суп не поел, то все, как будто бы уже... Зависимость от гарнира. Гарнир теперь не ем вообще. Значит, гладить утюгом все подряд, от трусов до постельного белья, сегодня популярный самый ответ. На самом деле, очень многие отказались. Ходить всегда в тапочках. Принципиально долго время не покупала тапки, когда съехала от родителей. Меняла носки, если надо. Почему, думаю, вообще обязательно нужно ходить в тапках? Спрашивает нас Оленька.
1: Чего себе, какой вопрос? Вдруг неожиданно.
0: Ну, я, если честно, тоже в тапках не хожу. Ты тоже
1: в тапках? Я в тапках всегда.
0: А я вообще никогда. Вот я не люблю тапки. Когда прихожу в гости, например, мне предлагают тапки, я, ну, не понимаю, зачем мне это надо. Ну, вот искренне не люблю.
1: Ну, это, наверное, действительно какая-то привычка. Причем у меня такие тапки, в которых некоторые на улице ходят. Такие вот прям кожаные, с массивной подошвой.
0: Ну, понятно. Я вот, мне предлагают все время такие, знаешь, которые забрали из гостишек. Вот. Ну, вот это вот, знаете, белые тапки, ну... Так вот это вот, не знаю, такое себе. Никаких не коплю банок из-под кофе, пасты, воды. Не люблю самостоятельно пельмени. Старые вещи сразу на выброс. Потому что складировать на особый случай, это можно так, извините меня, да. Вещи потом тебя вытесняют. Как раз наоборот, не так, как вот многие говорят, я стала приглашать гостей. У родителей это было не принято. Вообще, в принципе, не любили, когда приходили гости, а я это делать обожаю. Наверное, потому что в детстве этого и не было, поэтому сейчас наверстываю. Кстати, по поводу раковины и грязной посуды. Такое ощущение, что все расслабились по этому вопросу.
1: Наконец-то, когда съехали.
0: Да, ни в коем случае не готовлю никаких компотов. Компоты. Вот это вот все, закрутки, все сразу до свидания. Закрываю все двери во всех комнатах всегда. Могу не выключать свет, если не хочу. И никто не скажет, а что за свет платить? Кто будет?
1: Вот я и буду.
0: Ну, потому что, видимо, сам человек платит, сам, собственно, и включает везде. Любит иллюминацию. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Главное, присоединяйтесь к нашему движению. Все самое интересное здесь.

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове +33 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до +29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
6: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж Неоферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Зачем Мальдивы, если есть «Аквавилладж» – World House Resort and Spa. 1000 квадратов бирюзовой воды с полным погружением в тропический курорт. Подробности по телефону 8 800 500 ровно 8792. Ждем вас в ярких купальниках.
9: Ну плюс.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
11: Окошко.

0: и туси. Напоминаю, чудо-кресло на страны советов 3.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: этим летом махнут на море рукой. Аплодисменты всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Погос.
0: Напоминаем, друзья, обсуждаем сегодня тему.
1: Какую привычку из родительского дома вы убрали вот прям сразу, как только стали жить отдельно?
0: Многие, конечно, тут вспоминают о том, что нужно было готовить, нужно было убираться, а это все совершенно никому не интересно. Вот, например, валяться весь день в кровати без чувства вины. Вот это я теперь могу, а раньше категорически нет. Перестала есть все с хлебом. Вытираю лицо только бумажными полотенцами. Стираю, даже когда в машинке всего 3 футболки, а не собираю полную стирку, чтобы ее, наконец, включить. Не делаю суп с зажаркой, потому что это вредно, а мама считала, что без этого невкусно. И мою холодильник, когда душа пожелает. А не когда... Даже если он будет вонять, все равно не мою. Вот так, представляете, как...
1: Обленились, что такое?
0: Абсолютно. Ни в коем случае не доедаю ничего, если вдруг не хочу. А раньше вроде как надо было входить в общество чистых тарелок. О, боже мой, общество чистых тарелок. Это что-то из садика, по-моему, такое. Зашиваю одежду, когда мне нужно, а не когда, собственно, необходимо. То есть, если не нужно зашивать, я просто выкину и все. Так, еще что?
1: Яна перестала ходить дома в старой одежде. Дома тоже нужно выглядеть прилично. Яночка, молодец, молодец. А вот, кстати, Ангелина перестала праздновать Новый год. Не люблю этот праздник, пишет она. Не понимаю, особенно всю эту суету, аж начиная с ноября.
0: А вот тут тоже говорят, не глажу сразу, когда наберется глажка. Просто запихиваю все в шкаф, и перед выходом, если вдруг дойду до этой вещи, тогда, ну ладно, хорошо, поглажу.
1: А вот эти, если даже сложить аккуратненько, то можно и не гладить. Ну, это такая мужская точка зрения.
0: Начала мыть сковородку сразу после приготовления еды. Просто в родительском доме было принято еще положить ее в духовку, и чтобы она там постояла несколько дней.
1: Правильно, залить, конечно.
0: Все немножко по-другому.
1: Пускай само отойдет.
0: Так, еще. Точно совершенно никогда больше не буду выбивать ковер. Потому что ковра уже такого нет, чтобы на стене висел, а тот, который под ногами, пылесосится ежедневно моющим пылесосом. И вот, кстати, некоторые тут вообще отказались от ковров. Ты представляешь?
1: Принцип.
0: Совершенно. Вообще не нужны. Говорят, нет, не хотим.
1: Это же скрепа наша, можно сказать.
0: Мне кажется, да, это такое что-то народное. Мыть посуду, когда получится, захочется, спать сколько угодно и готовить не каждый день. Иногда могу просто сидеть на доставке. Так, еще что здесь есть. Закупаться продуктами, как в апокалипсис перед праздниками. Вот точно совершенно прекратила. Покупаю ровно столько, сколько съедим на эти праздники, а не так, что надо просто забить весь холодильник, потому что впереди Новый год.
1: Кстати, мне кажется, уж Новый год — это исключение всего из этого, когда ты понимаешь, что 10 дней, возможно, не выйдешь из дома и приходится.
0: Но это тоже ненормально.
1: Закупаться.
0: Вот это ненормально. Что значит 10? Магазины работают, прогуляться необходимо, потому что ты и так уже сел, поел, куда-то надо ходить. Хотя бы в магаз выйти.
1: Хотя бы за продукт.
0: Ну, то есть это хоть какое-то развлечение, понимаешь, если вдруг других не придумано. Ну, то есть можно сходить на горку и в магазин. Вот мне кажется, это хорошо. Перестала выключать душ, когда моюсь. Больше не экономлю так фанатично воду. Ненавижу носить тапки. Вот, кстати, согласна с тем, кто писал до этого, просто воротит от этой обуви. Так, ну что, друзья. А, кстати, вот мне еще понравилось. Есть только на кухне. В постели теперь ем практически все. Пишет нам Елена. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. А в ближайшее время расскажем, что же нас ожидает в следующие лунные сутки, по мнению астрологов.
2: Погода! On DFM! DFM!

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Жили Сити Рей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу следующего лунного дня. Если сегодня у нас лунный день 24-й, то в 23:44 стартует 25-й лунный день, и будет с нами уже следующие лунные сутки. Об этом мы поговорим. Пассивный день, время отдыха и размышлений. Луна не так щедра на энергию, жизнь перестает бить ключом. Люди становятся ленивыми и апатичными. Но не стоит погружаться в депрессию, уделите время духовному развитию, умственной деятельности, подведите итоги прошедшего месяца, развивайте в себе концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или уехать на природу. В любом случае, лучше оставаться одному. Начинать новые дела нельзя. При всем желании на них может не хватить просто сил. Займитесь завершением того, что начали ранее. День вообще не предполагает активных действий. Необходимо быть осторожным, внимательным, медлительным. Присматривайтесь, прислушивайтесь к окружающему миру. Он может подавать вам важные знаки. Не самый благоприятный день для общения, даже дружеского. Лучше оградить себя от контактов. Коллективная работа не приносит ожиданий результатов. Взаимоотношения между супругами или влюбленными могут обостряться, поэтому не стоит заводить какие-то серьезные разговоры о будущем и так далее. Окружающие в этот период сосредоточены на созерцании, на своем внутреннем мире, и по этой причине лучше все-таки как-то так дистанцироваться. По поводу работы. Подыщите себе такое занятие, которое требует сосредоточенности и усидчивости. Новые проекты начинать нельзя. Займитесь завершением старых. Вот такие дела.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on TFM

0: хочется быть полезными аудитории. Поэтому сегодня, друзья, мы нашли лайфхаки, как правильно выбрать арбуз. Некоторые скажут, что рановато еще. Но на самом деле есть регионы, где арбузы уже поспели. Поэтому они попадаются в магазинах. И, соответственно, как правильно выбрать арбуз, сладкий и спелый, мы вам решили уже рассказать. Во-первых, действительно, нужно покупать арбуз в правильное время года. Самые классные арбузы где-то с середины августа по сентябрь, но, в принципе, и сейчас уже кое-где они действительно вызревают. Значит, присмотритесь к состоянию корки. На ней не должно быть надрезов, трещин и мягких участков. Корка у хорошего арбуза будет жесткой, глянцевой, а окрас ярким. Найдите арбуз с желтым пятном. Желтый пигмент образуется на том боку, на котором арбуз лежал на бахче. Вот. И бочок не должен быть слишком светлым и вовсе зеленоватым. Арбуз окажется наверняка недоспелым, если вот этот вот бочок не такой яркий, не такой желтый. Поэтому следите за ним. Постучите по арбузу. Вот я знаю, многие люди, они берут, прикладывают чего-то там к уху, начинают стучать, но вообще понятия не имеют, как на самом деле должен звучать арбуз. Арбуз должен быть очень звонким. Знаете, внутри должен быть как барабан такой, прям звонкий-звонкий. Это говорит о сочности мякоти. И, кроме того, если взять плод при постукивании в другую руку, должна быть какая-то вибрация. Там еще вибрация. Еще говорят, можно его так немножечко прижать, он там трещать должен. Ну, то есть все. Главное, понимаете, вот когда вы будете его сжимать, чтобы он не треснул. Потому что если он треснет, то его брать тоже нельзя.
1: А то будет понятно, спел он или нет.
0: Да. Не обращайте внимания на хвостик арбуза. Довольно необычный совет, ведь многие считают, что сухой хвостик является показателем спелости. Но на самом деле это не так. У свежесорванных спелых плодов хвостик бывает как подсушенным, так и зеленым. Высохнуть он может во время транспортировки на дальнее расстояние или пока лежит на прилавке. Так что вот сухой хвостик — это вообще не показатель. Показатель — это звук и треск. Вот поэтому, друзья, наступит, совсем скоро уже, я верю, наступит время, когда мы будем слушать музыку арбуза. Вот. Ну, а пока будем слушать и музыку, и играть в ближайшее время.
1: Да, будем слушать ваши голоса. Если вы дозвонитесь по телефону 8-495-956-101-2, впереди игра «Есть контакт». Погода! On DFM!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-870-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов.

0: Их цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Аквапарк «Осьминожек». Каждый день бесплатные занятия акваэробикой и плаванием.
4: Развлекательные программы для взрослых и детей. Пенные дискотеки. Море удовольствий. Аквапарк «Осьминожек». Развлечения для всей семьи. Подробности по телефону 8 938 100 55 66.
5: 0+. Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, будем сейчас играть «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все получится, отдадим подарки. А кто здесь?
2: Дмитрий из Нижнего Новгорода. Дмитрий, привет.
3: Привет, привет.
2: Да, Дмитрий будет объяснять слова для Игоря из Чебоксар.
3: Да, Игорь, привет, ему привет.
1: Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать. И, конечно же, прямо сейчас мы дадим вам минуту времени. Если все получится, тогда ваши суперстильные классные кружки DFM. Ну а если не получится, просто приветики можно будет передать. На старт, внимание, погнали.
3: Игорь, смотри, плавки для женщины, как по-другому называются? Вверх и вниз, красивые такие, на пляжник.
1: Есть.
3: Используется для ловли мышей дома, что?
4: Мышеловка.
3: А еще, мышеловка, может быть, мышеловка, а еще что есть? Может быть, мух чем обычно ловят?
1: Все, стоп.
3: А муховой,
1: все.
2: К сожалению, было сказано однокоренное слово.
1: Следующее.
3: Используют для травы. Вот.

0: чтобы ее убрать.
1: Что убрать?
0: Ну вот траву. Что делают с ней, с травой? Чем?
1: Коса.
0: Чем убирают траву? Вот.
1: Триммер, коса, бензокосилка.
2: Вот. Почему же она бензокосилка, я не понимаю. Как же так?
1: Бензопила.
2: Траву бензопилой, да, это здорово, конечно. Но, увы, ребят, не получилось. Ну, в следующий раз наверняка сложится. Слова были такие: газонокосилка, купальник, с этим словом вы справились, и ловушка. Но, увы.
3: Аплодисменты в любом случае вам достаются от нас. Ну и, конечно же, 10 секунд нам все привет, поздравления. Дмитрий, начинаем с тебя.
0: Привет всем, кто узнал Нижнего Новгорода. Привет, спасибо, Юля, за возможность. И уж извините, что не получил.
3: Игорь?
1: Да, ну, привет Чебоксарам. Всем, кто меня узнал, всем прекрасного лета.
2: Ура!
4: Есть контакт.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Легенд» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
15: А поехали всей семьей.
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
17: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
0: А дальше тусовка.
18: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Ну а прямо сейчас, друзья, несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Мы называем школьным мелом то, что по большей части состоит из гипса. Алоэ способен прожить без воды 7 лет. Орлы – безумно сильные птицы. Они способны поднять ввысь оленя весом 2,2 килограмма. Золото в чистом... Ну, олень 2,2 килограмма. Это какой-то маленький олень, тут же олененок. Да, что это такое? Золото в чистом виде, без примесей, настолько мягкое, что его можно мять руками. Коровы, которых называют по кличке, дают на 258 литров молока в год больше, чем те, которых никак не зовут. Человеческий глаз печатный текст читает на 20% быстрее, чем электронный. Также помидоры, когда только завезли в Европу, люди считали ядовитыми и использовали только для украшения блюд. Суровые викинги брали с собой в плавание своих котов, ну, видимо, для того, чтобы все-таки избавляться от мышей и крыс. В Сингапуре запрещено жевать жвачку. Вот. Но это известная история, потому что вот как-то там она под запретом. При сушке фрукты теряют около 30-50% своих витаминов и антиоксидантов. И еще у нас тут, значит, говорят о том, что в Японии популярны автоматы, которые выдают номера телефонов случайных девушек. Ну, видимо, они все-таки оставляют там телефоны. Вот, и тебе как-то что-то выдают. А мандарины замедляют наше старение. Поэтому, если хотите быть вечно молодыми, обязательно прикупите себе килограммчик мандаринок. Ну, и мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой. It's showtime. Ago! Ago! On DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наше дыхание жизни.

0: А мы сегодня обсуждали тему.
1: Какую привычку из родительского дома вы убрали сразу, как только переехали?
0: Стараюсь принимать все привычки из родительского дома. Там всегда было чисто, наготовлено, вкусно пахло, везде порядок. Всегда все делалось в любви и согласии. Хочу, чтобы и у меня было так же. Отмечать что-то дома перестали. Есть кафе, антикафе, парки и так далее. Домой тащить толпу людей, чтобы думать, куда кого посадить, а потом мыть гору посуды. Спасибо, нет. Покупать еду, которая нравится, а не которая типа полезная. Каши в топку полетели сразу. Туда же творог с молочком. Все это вот нет, спасибо. В холодильнике больше никакой лактозы. Перестал доедать невкусную еду. Если что-то не нравится, просто сразу выкидываю и все. А вот история из серии «Купил и надо обязательно доесть» – нет. Подрываться с кровати, дивана, если кто-то заходит в комнату. Теперь этого в жизни нет. Да. Навешивать тряпки разноцветные по кухне, делать тряпки из старых вещей, использовать вместо контейнеров какие-то непонятные банки – все это бррр. Выключать постоянно везде свет. Вот такое тоже. Если дарят коробки и конфеты, я сразу открываю их детям своим и никогда не откладываю, чтобы кому-то передарить. Такое тоже было. Я просто приглашаю домработницу раз в неделю и больше вот так уже не упарываюсь
1: по уборке.
0: Так, что еще?
1: Татьяна перестала оставлять всякие мелочи, типа кусочек провода, лампочку, ленточку от подарков или упаковку от цветов, старый контейнер и прочее. Больше никаких, а вдруг пригодится. Вот я убрал привычку включать телевизор с утра и держать его фоном везде. Нет, Николай написал.
0: Не готовлю завтраки. Ненавижу вообще завтракать. А слава богу, что это теперь не моя история. Вот кофе пить с утреца, это да. Мама не разрешала днем лежать на кровати, только диван. И вот я теперь валяюсь на кровати сколько хочу в любое время. Готовлю на 1-2 приема еды, а не на неделю вперед. Это тоже сегодня популярная история. И пользуюсь всеми вещами, которые есть в доме, а не потом, когда-нибудь. И уж тем более ничего не храню для гостей. Складирование ненужных вещей. Выбрасываю сразу все нафиг. Живу в минимализме. И очень даже хорошо все у меня. Давайте прямо сейчас выберем, кто же у нас победитель.
1: Так, давайте. Мы сегодня решили отдать себе подарок Яне. Все два часа была она с нами вот в Максе, писала свои сообщения. Одно из ее сообщений было таким. Перестала ходить дома в старой одежде. Дома тоже нужно выглядеть прилично.
0: Ну, давайте поаплодируем.
1: Да, у вас не то, что приличная, просто такая восхитительная кружка будет стоять на обеденном столе от Радио ДФМ. Мы вас поздравляем.
0: А мы вот Данилу-то не зачитали, а вот, кстати, тоже жиза. Ремонт делать не обязательно самому, а можно вызвать просто специалистов, и пусть они сделают. Это касается абсолютно всего, и сантехники, и прочего. Ну, уже все, уже подарок мы отдали. Угу. И, конечно, друзья, желаем, чтобы сегодняшний вечер у вас прошел максимально круто и именно так, как вы этого хотите. Всем пока! Пока.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Новый кроссовер JQ J6 не просто красив, он совершенен. Полностью независимая подвеска, панорамная крыша, усиленная защита от коррозии. Все для незабываемых путешествий, в том числе с питомцами. Познакомьтесь с новым JQ J6 в дилерских центрах Triumph Motors. Даватра 259, Текучева 350А. Будьте первыми. JQ J6. Ваше новое путешествие начинается в Triumph Motors.
3: Судоходная компания «Дон Тур» зовет в гости к казакам. Каждую пятницу, субботу и воскресенье с апреля по октябрь однодневный экскурсионный тур на теплоходе «Станица Старочеркасскую». Древний храм, курень и легенды Вольного Дона ждут вас. А также увлекательная прогулка по акватории Дона. Спрашивайте билеты в кассах на городской набережной в отделе продаж по телефону 3226-226 или покупайте на сайте dontour.ru. 0+. ООО «Судоходная компания «Дон Тур», УГРН 107-616-4758, Ростов-на-Дону, улица Береговая, 12, строение 3, помещение 2.
4: Царапины и вмятина на автомобиле. Евразия Мастер все исправит за 24 часа. Без замены деталей. Пластинная окраска и реконструкция кузова по китайским технологиям. Выпромка рамы, вытяжка лонжерона. Замена масла на проверенное 20-летним опытом. Ваш автомобиль снова заблестит как новый. Евразия Мастер. Улица Златоустовская, 5Б.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM.

0: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: А теперь тусовка.
3: DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
0: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
3: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня,

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
2: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
3: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
2: Неплохо было бы, как не «Ширли-мырли», астраханская версия «Хурды-мурды».
1: И порадуются за вас, как за себя.
4: Рукой подать.
3: Да.
4: Валять дурака.
2: Да. Кисна, Мика.
4: Кисламина.
3: Браво.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка «Сберпрайм». Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
9: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» – с заботой о сердце.
10: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
11: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
14: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
1: РДС Open в Санкт-Петербурге. При поддержке Радио ДФМ. Четвертый этап открытого чемпионата РДС. РДС Open вновь соберет фанатов дрифта в рамках фестиваля «Гаражфест». Зрители ждут жаркие заезды в бетонном колизее. Море адреналина и самые яркие эмоции. 18 и 19 июля. Четвертый этап РДС Open на Игора Драйв. Билеты на сайте автодрома. 0+.
0: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
0: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове облачно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе небольшой дождь. Ветер северо-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 29 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Главную тройку прошлой недели открывал трек Body Talk. Это Али Фабан и Рене Миллер.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Как Фениксу возродиться не получилось, спустились с первой строчки на второе. Феникс, собственно, это Маршмелло и Pocha Good The Man.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Вот лидером прошлой недели снова стал трек «Don't Wanna Go Home». Это «Медуза» и Henry Camomile.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже 3-й лимонад?
6: Только 3-й. А вот и еще привезли из самоката.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
13: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
12: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
14: Будь в Прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
15: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
16: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь... Тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.
1: DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-4741, 16+.
3: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

dreadlocks. I'm an MC by the fresh in the house.

0: Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: радио DFM. DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики. Наши

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что...